0: Радио Р.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: нехватки педагогов и специалистов образовательной помощи, тогда как год назад таких школ было 49%. По словам вице-мэра Витоутаса Миталаса, ситуация стабилизировалась. Особенно заметно сократился дефицит учителей литовского языка и математики. Городские программы за последние месяцы помогли найти школам более 50 педагогов и других специалистов. При этом молодые учителя составляют лишь 7,5% педагогов, а 12% уже достигли пенсионного возраста, поэтому в ближайшие годы потребность в кадрах может вновь вырасти. В Укмерге начали курсировать 10 новых электрических автобусов, которые с сентября будут бесплатно перевозить пассажиров по городу. По словам мэра Дариуса Варнаса, такое решение должно снизить социальное неравенство и сделать транспорт доступнее для пожилых и малообеспеченных жителей. Бесплатный проезд обойдется самоуправлению примерно в 200 тысяч евро в год. В дальнейшем программу планируют расширить. Уже со следующего года общественный транспорт может стать бесплатным и во всем Укмергском районе. В Лайпеде подписан договор на реконструкцию городской поликлиники стоимостью почти 25,5 миллионов евро. В здании полностью обновят внутренние помещения, инженерные системы, оборудуют новую регистратуру и парковку примерно на 120 мест. После ремонта здесь также планируют расширить медицинские услуги, в том числе открыть дневной стационар и дневную хирургию. Работы продлятся 2 года, при этом поликлиника продолжит принимать пациентов. В течение ближайших 6 месяцев банковские отделения планируют открыть в 10 самоуправлениях, где сейчас таких услуг нет, в том числе в Преной и Ретовосе, пишет ЛРТ. Речь идет не обязательно о полноценных отделениях на весь день, возможны консультационные пункты и гибкий график. В каждом месте должен появиться филиал того коммерческого банка, у которого там больше всего клиентов. Кроме того, еще в 50 небольших городах планируют установить банкоматы. 1 сентября прогимназия Драугисте в Висагинасе примет учеников, хотя капитальный ремонт здания еще продолжается. Работы начались в 2025 году, но первого подрядчика пришлось заменить из-за срыва сроков. Новый подрядчик обещает завершить основные работы до конца этого года, хотя договор действует до февраля 2027. Строители будут работать во второй половине дня, чтобы меньше мешать занятиям.
1: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: И о погоде. Друзья, сегодня ожидаются дожди. Чаще кратковременные, может быть, даже грозы. Дожди сильнее будут идти на востоке Литвы. Температура воздуха 17-20 градусов тепла.
2: Вы слушаете Радио Р.

0: Солим? Перчим? А может, по чашечке кофе? Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Итак, дамы и господа, у нас утро вторника.
2: Ох, 1 сентября!
1: С началом осени вас!

0: со школы.
1: Я дальше не знаю. Я
0: меня такой... зависть просто переполняет, как бы я сейчас с удовольствием вернулась бы в школу.
1: В школу? Балдёж,
0: бы. Да.
1: С бантом таким, главное, чтобы
0: у меня
1: у тебя
0: никогда
1: бант...
0: не было, кстати, бантов.
1: Вот, а в этот раз был бы.
0: Был бы.
1: Всю школу до 12 класса.
0: Да.
1: Все,
0: да.
1: Бы, там, все бы там, знаешь, водили модный, кто-то краситься начинал.
0: Я
1: а ты
0: бантом.
1: Бы в гольфиках и с бантом, все.
0: Школа вообще лучшее время.
1: Ну, само собой.
0: У нас в программе «Соль и перец» есть разделение. Гинтерас недолюбливает, я перелюбливаю.
1: Да, не то чтобы я недолюбливаю, я просто спокойно отношусь, у меня все...
0: Ага, вы бы слышали, как он за кадром.
1: У меня весь свой социальный экшен, ну, он происходил вне школы. Ну, то есть, понятно, что у вас вся компания, вот вы же до сих пор с некоторыми одноклассниками там и общаетесь, и на концерты вот
0: просто
1: ходите.
0: Это магия определенной школы, к сожалению, в вашей школе.
1: Вполне вероятно, вполне вероятно. Тут это я без этого... Вполне вероятно. Просто у меня вся магия проходила вот, опять же...
0: В магическом районе Новая Вилля.
1: В магическом институте под названием КВН. Вот там у меня проходил этот социум. Вот это как Хогвартс, только для...
0: Секта.
1: Секта для вот... Не умственно... Не столь умственно одаренных. Там какие угодно, но не интеллектуальные ребята.
0: Главное, находчивые.
1: Ну, вот. Это самое что ни на есть. То у меня сейчас знакомых вагоны маленькая тележка.
0: Да.
1: Отовсюду, со всех уголков и краев нашей страны, и не только нашей.
0: Угу.
1: Вот, поэтому, то есть, школы разные бывают. Вот у меня была школа КВН. Ну, по большей части. Ну, вот я там все проходил свое взросление. Но, в любом случае, праздник 1 сентября, День знаний. Мы вас всех поздравляем, неважно, ходите вы в школу, любите вы или нет. Это очень важный этап для любого человека. Этап,
0: как для родителя, как для бабушки, как для первоклассника, ученика, студента и преподавателя.
1: Совершенно верно. Это новый этап. Даже для телевизионных и радиоэфиров это от начала нового сезона. Он тоже как-то закономерно не с Нового года начинается, а всегда с 1 сентября. Осень начинаются телевизионные какие-то сезоны. В ютубах начинает заново люди выпускать какие-то проекты. Все это начинается с сентября. Поэтому это вот как будто бы вот ну, начало.
0: Начало.
1: И у нас начало нашего с тобою шестого сезона к ряду, друзья.
0: Да.
1: Ну вот, как-то под каким-то необычным изюмом он у нас пройдет.
0: Ох, чувствуешь, да?
1: Да что уж, я знаю. И идем к этому понемножку. Во-первых, напоминаем, что наш сезон культурный.
0: Да.
1: Мы вас культурно просвещаем. Мы ходим по театрам, по всевозможным выставкам. И я еще подумал, что мы осенью в пару музеев сходим.
0: Конечно.
1: Вот, потому что, ну, нужно. Оттуда мы всегда будем приводить вам отчет, как фото, так и наш рассказ об этом, что вам обязательно нужно сходить. И учитывая солянку наших гостей...
0: Да.
1: Но мы очень сильно театральные.
0: Мы театральные и социальные.
1: Да.
0: Мы в этом сезоне приняли решение вас побуждать на всякие классные социальные штуки. И впереди у нас ждут в 27-м году в марте выборы в самоуправление. Поэтому весь сезон будем вас призывать голосовать.
1: Неважно за кого, неважно за какую партию или там отдельного кандидата. За кого угодно. Нам главное, чтобы вы пришли. Потому что ты можешь чехвостить этого человека.
0: Да.
1: Или вообще всю систему чехвостить. Только...
0: Если ты в ней участвуешь.
1: Совершенно верно. Если ты участник, тогда это когда-то со стороны как будто бы и несправедливо. Поэтому мы призываем вас прийти на выборы. Вот, видите, культурные, социальные,
0: планов
1: активные.
0: Планов вагон.
1: И еще и музыкальные. Мы же как мы поем? Боже, вы бы слышали. Вот сейчас будет песня, а за кадром, знаете, мы как соломушки.
0: Давай какую-нибудь песню поставим.
1: Какую?
0: Ты хотел. Пугачева ставим. Осенний поцелуй, наконец-то.
1: После долгого лета. Все. Осенний поцелуй от Аллы Борисовны.
2: Радио Р. Твое любимое радио.

0: звезды, о чем они говорят, наши гороскопы.
1: Знаете, сезоны сменяют друг друга, а традиция читать гороскопы в 7.30...
2: Неизменная.
1: Неизменная. И сегодня тоже не исключение. 1 сентября, гороскоп на сегодняшний день. Овны, сегодня ваши сильные стороны будут особенно заметны. Покажите себя с лучшей стороны, но не переборщите саморекламой.
2: Тельцы, личные отношения сегодня потребуют внимания и сил. Не откладывайте важные разговоры, иначе потом сохранить гармонию будет сложнее.
1: Близнецы, не пытайтесь любой ценой заставить окружающих вас услышать. Если человек не хочет слушать, лучше поберегите силы.
2: Раки, разговоры с окружающими могут принести много важной информации. Не избегайте общения и внимательно слушайте собеседников.
0: Наши гороскопы.
1: Львы, сегодня многое будет получаться легко. Не ленитесь. Удачные моменты, здравый расчет помогут добиться отличных результатов.
2: Девы, придумайте новый способ провести свободное время. Фантазия сегодня поможет сделать день действительно запоминающимся.
1: Весы, если выбранный путь кажется ненадежным, не продолжайте двигаться по нему из упрямства. Лучше вовремя найти другой вариант.
2: Скорпионы, хороший день для финансовых и деловых вопросов. Практичный подход поможет принять правильные решения.
0: Наши гороскопы.
1: Стрельцы, сегодня вы легко найдете нужные слова в любой ситуации. Общайтесь смело, неловких пауз можно не бояться.
2: Козероги, не ставьте собственное мнение выше чужого. Уважение к позиции окружающих поможет избежать ненужных конфликтов.
1: Водолеи, сегодня вы можете оказаться в центре внимания. Постарайтесь выглядеть и вести себя так, чтобы это внимание было приятным.
2: И рыбы, успех сегодня зависит от правильного распределения обязанностей. Возможно, именно вам придется организовать работу остальных.
1: Ну, конечно. Организатор, координатор. Именно рыбка наша сегодня все и скоординирует, и спланирует. Вот. Весь сентябрь.
2: Дай бог.
1: Да. Мы подшучиваем, понятное дело, нет. Но это мы подшучиваем просто.
2: Скользь.
1: Так, друзья, что дальше? Дальше у нас игра. Вот, игра для самых маленьких. Мы надеемся, они подключатся, и один из них выиграет приз, друзья, на аттракционы. Вот, через 10-15 минут детская рубрика.
0: Наши гороскопы. Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Детская рубрика.
1: Итак, детская рубрика вернулась, она вернулась еще вчера, и сегодня продолжается. И все, вплоть до осенних каникул будет работать на благо нашей страны.
2: Не покладая рук.
1: Совершенно верно. И сегодня у нас есть призы и игра. Игра песенная, поет один ребеночек, второй ребеночек. Третий решает судьбу. Вот, да, примерно так. Заодно с каждым из вас поболтаем про лето, чем занимались, что спланировали.
2: Какую
1: сделать.
2: Школу едете?
1: Да, и так далее, и тому подобное.
2: Линейку ли любите?
1: Игру представляет Бальтиос Аттракционы. Осмелься испытать все аттракционы. Больше информации на странице Бальтиос Аттракционы в Facebook. У нас есть в качестве приза два билета, действующие на любой один выбранный аттракцион в парке, кроме катапульты. Вот. На нее нужно приобрести будет самостоятельно, да, если захочется. 052-305-005. Доброе утро. Здравствуйте. Как зовут вас?
3: Здравствуйте.
1: Здрасте, здрасте. Кто позвонил?
3: Доминика.
1: Доминика. Доминика. Очень приятно. Доминика, в какую школу, в какой класс?
3: Украинская школа, третий класс. Третий
2: Доминика, класс. Так мы с вами получается...
1: Вчера общались, да, Доминик?
3: Да.
2: Давайте испытывать снова судьбу. Во сколько у вас сегодня линейка?
3: Полдесятого.
1: Ну, так
2: вы скоро... на прическе?
1: На прическе уже готовы?
3: Да, я уже все готова.
2: Так, все, вот. А чего ждете? Вот мама готова?
3: Мама тоже.
1: Ну, поедем мама тоже на прическе? Питание. Скажите, тоже на прическе все красиво выглядит?
3: Да.
1: Ну, мама же всегда красиво выглядит, правильно, Доминика?
3: Да.
1: Все,
2: вот,
1: правильно.
2: Мам, молодец.
1: Все, молодец, молодец.
2: А как зовут маму, если не секрет?
3: Вероника, все.
2: Доминика,
1: принято.
2: Вероника.
1: Да, все, мы запомнили.
2: Красотки, девчонки.
1: Да. Доминика, значит, ну, опять-таки, поем. Хотите по-литовски, хотите по-украински, хотите по-русски, на любом языке.
2: По-украински, давайте круто.
1: Попробуем. Итак, для вас поет Доминик, а она уже к половине десятого.
2: Ага.
1: Вот, она уже, наверное, с 7 утра была готова.
2: Так и Доминика у нас полегло.
1: Ну, совершенно верно. И на всех языках. Итак, Доминика, ваша песня, пожалуйста.
3: Питаком биля морем, ребромінням сонця, о, анцую. На цехи бує більшість, вірділь бракує цініть, о, анцую.
1: Во, красиво!
3: Марагдово небо чекає.

0: Вау, все!
1: Все,
2: Доминика,
3: принято, принято.
0: Мы поняли,
3: услышали,
0: что вы
3: услышали.
0: Молодец.
3: Вы большая умница.
0: Круто.
3: Хорошо, кому привет летят? Давайте, Доминика, передадим.
1: Всем, кто слушает радио, маме, папе, моему коту Персику.
3: Персику, так, конечно.
1: И моей подруге Насте.
3: И Насте. Все, все. Принято. А, Доминика, в случае вашей победы мы перезвоним и расскажем, как приз доберется до вас. Договорились?
1: Да.
3: Да, спасибо вам, спасибо большое. Хорошего утра, хорошего настроения. 05-2-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Меня зовут Эрмина.
3: Эрмина. А... Правильно я расслышал?
1: Да.
3: Да. Эрмина, в какую школу ходим, в какой класс?
4: Значит,
1: в школу хожу, в польскую...
4: Владислава
3: Сырокомлес. Сырокомлес. Все, мы маму услышали. Все, Сырокомлес. Окей. А в какой класс пошли? Эрмина?
1: Четвертый.
3: О, очень серьезно начинается учеба, правильно?
1: Угу.
3: Переживаете, Эрмин?
1: Чуть-чуть.
3: Чуть-чуть. Не переживайте,
0: да,
3: все
0: правда.
3: Это ерунда. Совсем вы справитесь. Нет, учеба не ерунда, это что я вам говорю такого. Это очень важно. Но в плане все переживания...
0: Когда тем более у вас такой тыл, в виде мамы, как-то быстро все подсветилось, все будет хорошо.
3: Так, Эрмин, скажите, пожалуйста, как лето ваше прошло?
1: Хорошо.
3: Ну, чем занимались?
1: Купалась, игралась, смотрела телевизор.
0: О, ой, балдеж.
3: Неплохо, обалденно. Но сегодня линейка во сколько? Во сколько?
4: В 10.
3: В 10, 10. Так, все, мама, все, тут... все правильно, все правильно.
0: Эрмина, а как маму зовут?
1: Агния Шишкевич, Агния Тимофеева.
3: Все, так, все, все принято.
0: Агня.
3: Агня, все, мы все приняли. В 10 часов. Вы обе красотки, уже все подготовились? К линейке или
1: да.
3: еще... Так,
1: да.
3: все, самое так, главное, все, самое главное.
0: Вы контролировали, чтобы мама была суперкрасоткой?
1: Да.
3: Ну,
1: да.
3: понятно, чтобы все учителя там попадали, когда маму увидели от ее красоты.
0: Маме понравилось, это самое главное.
3: Все, все, все, все, все. Хорошо, Эрвин, не мучаем вас вопросами. Споете нам песню?
1: Да.
3: Да, хорошо. Итак, дамы и господа, для вас сейчас поет Эрмина. Она готова представить свою песню. Эрмин, пожалуйста.

0: Ну, класс, вот, класс, да, класс, класс, класс, Эрвин, все, все, услышали.
1: Круто.
0: Класс, все, спасибо вам за песню. Так, кому ваши приветы?
2: Для всех.
1: Для всех.
0: Всех. Уже тоже с напевом сказала. Для всех. Эрвина, в случае вашей победы мы перезвоним, расскажем, как приз доберется до вас. Договорились?
2: Да.
0: Да, спасибо вам большое. Хорошего утра, хорошего настроения. Итак, нам нужно решить. Помогите, пожалуйста, кому из девчонок достанется приз. 052-305-005. Давайте помогать. Доброго утра желаем вам. Как зовут вас?
3: Ульяна.
0: Ульяна, да. Очень плохо слышно. Вы на громкой связи, и там шума больше, чем вашего голоса. Если вы перехватите трубочку, будет...
2: Ульяна.
0: Вот, прекрасно. Ульяна, в какую школу идете? В какой класс?
2: На Ульяновище пятый класс.
1: Ох, пятый класс.
0: У вас серьезно сейчас новых больше учителей? Все правильно?
2: Да.
0: Переживаете?
2: Да.
0: Не переживайте. Но сразу будет коммуникация со всеми. С этим так. Это очень помогает, Ульян, поверьте мне.
1: Родители переживают за вас?
2: Да.
1: Да? Кто вот больше всего?
0: Кто больше всего переживает в семье?
2: Мама.
0: Угу. Мама больше переживает, чем вы, Ульян?
2: Да.
1: Ну, маме, потому что тоже пятый класс заканчивается.
0: Ну, тоже, да, я тоже, да, в пятый класс надо идти. Это тоже серьезно.
1: Волнительно.
0: Ульян, все, вы не переживайте, все, совсем справитесь, все будет отлично. Маме тоже посылаем лучики, спокойствия. Все будет хорошо. У Ульяны точно 100%. А вы, главное, чуть поменьше нервов. Все. Ульян, когда линейка, во сколько начинается?
2: В одиннадцать.
0: Круто! Ну, да, чуть попозже.
1: Школа, молодец. Но... Подумали, что ж наши родители будут в пробках стоять. Но... Мы их попозже позовем.
0: Да, тоже неплохо. Вы уже готовы? Все, прически, все, подготовились?
2: Да.
0: Ну, конечно. Да. Уже с 5 утра была готова, да, Ульян?
2: Не.
0: Во сколько проснулись сегодня?
2: 6.
0: Ну, с шести, договариваю, конечно. Ульян, хорошо. У вас все будет классно, все точно со всем справитесь. И на протяжении, наверное, этого сезона будете звонить, и мы будем с удовольствием всегда с вами общаться. Сейчас давайте передадим приветы. Кому?
2: Маме, папе, вам, кто слушает эфир, своим подружкам, собаке, бабушке,
1: дедушке, сестре. Все? Так.
0: Все, класс.
1: Сестра тоже идет в школу?
2: Да.
0: Да, понятно. А в какой она класс?
2: Второй.
1: Там еще волнительно.
0: Там еще, боже, маме, конечно.
1: Один стресс вашей школы.
0: Хорошо, давайте решим, Доминика или Эрмина. То есть Доминика, которая пела украинскую песню, или Эрмина, которая вот эту матушку землю пела. Кому отдаем?
2: Доминике.
0: Все принято. Спасибо большое. Ульяна, вам хорошего утра, хорошего настроения. Значит, попробуйте завтра нам с утра позвонить. И кто знает, может, вы выиграете приз у Балтиас Аттракционы.
2: Окей.
0: Договорились. Все, тогда свидание завтра назначаем. Утром услышимся. Так, да, поздравляем Доминику. Сейчас перезвоним и расскажем, как приз доберется до нее. Немножко рекламной информации. Внимание! Важная новость для жителей и гостей Вильнюса. Крупнейший в странах Балтии парк аттракционов уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Среди них традиционные всеми любимые Полипас, Экстрим, Бустер, Катапульта и многие другие.
1: Парк находится рядом с улицей Ликмену 22 возле магазина Реми Жальгирё в Вильнюсе. Парк аттракционов будет работать и ждать вас до 27 сентября.
0: Приезжайте и осмельтесь испытать все аттракционы. Больше информации на странице Балтиас Аттракционы в Facebook. А завтра мы продолжим разыгрывать, ну и также продолжим детскую рубрику.
4: Детская рубрика.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р. Сейчас сентябрьский колокол, и я тот самый висящий звонок. Расскажем все самое.

0: министр финансов Литвы Тауримас Валиес после встречи с руководителями ЭСЭ и Гнитис Группе заявил, что власти оценят не только последствия бури и готовности электросетей к кризису, но и ответственность руководства компании. Министр потребовал объяснить, какие меры после бури 2024 года были реализованы, а какие остались невыполнимыми. Стихия может объяснить масштаб аварии, но она не может быть ответом на все вопросы. После бури 2024 года мы уже знали слабые места, заявил Валиес. Министерство финансов в ближайшее время представит позицию государства, напомню, которому принадлежит почти 75% Игнитис Группе о дальнейших действиях.
1: Между тем, глава ЭСО Риналдос Радвила, которого из-за затянувшегося восстановления электроснабжения призывают покинуть пост, заявил, что вопрос ответственности нужно обсуждать после завершения всех работ. Поиск виновных я бы отложил до момента, когда электроснабжение будет восстановлено, и мы сможем оценить, какие решения принимались и какие были отложены, сказал Радвила. Полностью восстановить электроснабжение ЭСО рассчитывает до 3 сентября, хотя первоначально обещали сделать это до 30 августа.
0: С нового учебного года все школы и детские сады Литвы должны установить правила использования мобильных телефонов и других устройств. Единого запрета не будет. Каждая школа сама решит полностью запретить телефоны или ограничить их использование. В прошлом учебном году такие правила уже действовали более чем в половине школ. 83% из них разрешили телефон только по указанию учителя в учебных целях, а 12% полностью запрещали их использование.
1: Ну и с сегодняшнего дня полиция начинает традиционную акцию по обеспечению безопасности школьников на дорогах. В первую неделю сентября в некоторых местах в течение всего месяца полицейские и более 400 добровольцев примерно в 50 городах страны будут дежурить у пешеходных переходов возле школ. Они помогут детям безопасно переходить улицы, будут следить за поведением водителей и проверять их на трезвость. Полиция призывает автомобилистов снижать скорость возле школы и быть готовыми останавливаться в любой момент. А родителей заранее напомнить детям правила безопасного поведения на дорогах.
0: О погоде. Сегодня во многих районах пройдут кратковременные, местами сильные дожди с грозами. Порывы ветра во время грозы будут достигать 20 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов тепла.
2: Вы слушаете Радио Р.

0: Утреннее шоу «Соль и перец» на радио РР.
1: Мы продолжаем наше первосентябрьское утро. Осень. Синоптики нам обещают, что сегодня грозы, молнии.
2: Дожди. Ну, сентябрь – это осень.
1: Ну да, в конце концов.
2: Все как будто бы логично, что должны прийти дожди.
1: Но странная логика, что и летом были дожди, бури, осень.
2: Лету казалось, что оно осень.
1: Да, очень-очень странно. Хорошо, надеемся, что зиме покажется, что оно лето.
2: Представляешь?
1: Было бы неплохо. Хорошо, баскетбол. Вчера сборная Литвы, ну, наконец-то, спустя, не знаю, 17 поражений к ряду, победила. Победила Боснию и Герцеговину. Не то чтобы с разгромным счетом, не так, как мы проиграли туркам. 78-73. Ну, то есть...
2: Ну, спасибо и на этом,
1: спасибо,
2: знаешь?
1: Да, спасибо, слава богу. Вот, Тубялис блистал, 23 очка, 5 подборов. Аугусто Смарчулионис добавил, там тоже 16 очков и 5 передач. Следующий матч 26 ноября против Сербии. Ну так. И потом мы опять в Боснию-Герцеговину поедем в ноябре туда. Соответственно. Вот, Куртинайтис, тренер, эмоционально отреагировал на критику, потому что сейчас там, не щадя всего, ругали все от тренерского штаба до руководства, до самих баскетболистов. В некоторых репортажах мини, где люди ходят по улице и опрашивают, как-то баскетболистов щадили. Ну, говорили, что нет, баскетболисты у нас хорошие. А вот тренерский штаб, а вот администрация.
2: А как этот тренер по всему миру мотался, чтобы их всех собрать, чтобы они сыграли за сборную? Все забыли уже.
1: Ну, как будто бы, да, как будто бы. Мне неприятно, говорит Коти Найтис, что меня пытаются сделать врагом народа. Не знаю, что я сделал не так или кого обидел. Он подчеркнул, что не держится за должности при необходимости и готов уйти.
2: Угу.
1: А победу над Боснией и Герцеговиной посвятил, собственно говоря, Литве.
2: Можно напомнить всем, что вообще Римас, наш Римас, он остался на второй срок, на второй или на какой срок, просто потому что, во-первых, нет кандидатов.
1: Нету, больше никого не нашли.
2: И, может быть, он с удовольствием бы отдал бы этот уже свисток наконец-таки.
1: Повесил свисток на крюк.
2: И сказал: Тубялис, пока.
1: Тубялис сам.
2: Все сам. Теда Ласса вот позвали, дай бог и вас тоже потренирует. Вот, но вынужден тренировать команду, делает это уже на протяжении...
1: Ну, нескольких лет.
2: Нескольких лет делает это потрясающе, пытается собирать лучших игроков для нас, для сборной. Это другой вопрос, что наши игроки разбалованные ляли. Ну, им там все по 20, по 25 лет. Это вот эти, знаешь, запоздалые зуберы, которых уже и в лобик целовали, и телефончиком в первый класс купили, и в школу отправили, сказали: ты мой молодец.
1: Ты у меня баскетболист,
2: ты
1: молодец.
2: А потом его фиг вытащишь из этой Америки.
1: Значит, делаем все очень просто. Зовем маму.
2: Да.
1: На каждую тренировку.
2: Да.
1: Чтобы мама не давала расслабляться.
2: Так и мама пусть тренируется.
1: Тоже. Представляете, сборная мам и сборная баскетболистов.
2: И потом она такая, значит, какому-нибудь Аугустой Аштау Пасакю. Ей год туда Даркарта.
1: Даркартяли. Доси ажалы тек дог примест. Аугустой, ну ща щелика. Пасажила 2005, ну ту банбейк. Ну, давай пермин.
2: Да.
1: Этот бедный Аугустас. Ну, потому что мамочка смотрит, сзади. Понимаешь? Сзади.
2: Да.
1: Действительно, вот когда-то сборную, вот эту золотую, которая принесла нам золото на Европе, там тренер приводил жен.
2: Вот.
1: То есть они в лагере были, ну, там они и постарше были, и женились все раньше. Сейчас они все к 40 годам не женаты.
2: Ну, там только дома Сабонис, у него уже трое детей, ему нет 30.
1: Тут вопрос, тут традиции семейные, тут уже никуда не денешься. Вот, и он приводил жен и говорит, что чтобы тогда тренер рассказывал, что тогда баскетболисты, ну, никуда налево не выпивают, не этот, спокойно идут спать, уложены, этот. А девочки, говорит, жены сидят внизу, вяжут, болтают между собой. И все, баскетболисты присмотрены, поэтому он всегда вот на все тренировки, вот эти вот, когда летучки, куда они выезжали, он всегда брал жен. Вот. И я подумал, что тут вот надо, раз они все еще не женаты, вторых половинок практически, ну...
2: Берем маму. А у некоторых и бабушку.
1: У бабушка еще эффективнее. У бабушек не забалуешь.
2: Они, правда, откормлены будут?
1: Ну, зато будут бегать.
2: С другой стороны, у турков вот это был залог успеха, что они там все крепыши.
1: У нас, видите, есть стратегия.
2: Рим и посуд. Обсудим.
0: Новое и любимое. Радио Р.

0: Реклама. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Большие вильнюсские Анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. Хадуэй. Доктор Албан. Дженнифер Эйс оф Бэй.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р. Соль и перец.
1: Итак, сегодня 1 сентября, и наверняка многие из вас, не знаю, кто...
2: Либо уже в школе.
1: Либо еще только пойдут на линейку. Ну, у многих там 10 начинается, 9 начинается. Да. Ну, то есть вот сейчас вот наступает время линеек и 1 сентября. Ты празднично всегда с гладиолусом приходила?
2: Да, это один из любимых праздников.
1: Ну, нет, ты как-то приходил празднично?
2: Да, празднично. Мы всегда тащили цветы, всегда вот, я помню... Я хитрила, мне мама давала денег на цветы. От этого там, за 3 дня я виделась с дедом.
1: Да, и дедушка давал. Ну, все правильно.
2: Ну, все, я в прибыли.
1: Ну, да, все.
2: Ты же не будешь 3 цвета, три раза по одни и те же цветы покупать? Ну, нет, вот. Я помню, что подготовка была важна. Ты с вечера там... Бабушка, либо железные бегуди в начальной школе. Ты вот на этих бегудях несчастных спишь. Потом я подумала, что зачем бегуди, если можно косички же просто заплести, да. Мокрые волосы просушить, и все, у тебя будет такая а-ля Шакира прическа. Вообще было потрясающе. А плюс у меня, когда я ходила в школу, у нас не было формы. Сейчас в моей школе есть форма, и все как будто бы... Ну, понятно, в чем пойдет твой ребенок. Тогда надо же было выдумывать. И все изощрялись, как могли. Я смотрела раньше на фотографии и думала, вот такие модные. Сейчас я вот 3-й класс какой-нибудь посмотрела. Думаю, ё-моё, откуда вообще эти вещи даже брались такие?
1: Так, а вы как-то вот собирались, праздновали вот День знаний?
2: Семьёй или классом?
1: Классом.
2: Классом нет, я не помню. Мы в начальной школе получали подарки те, кто летние дети. Вот было приятно.
1: Кстати, день рождения, вот конфеты. Да, у меня вчера был день рождения. Вот это.
2: А потом еще первую неделю расписания точного нету. Там по 4 урока. Потом вторая неделя ты уже и втянулся, уже про всех посплетничал. Если есть где-то новенькие, какие-то в старших классах новые уроки. Типа, какую вам там знать? Ой! Потрясающее время. Потрясающее.
1: Хоть меня режь, хоть ты меня убивай, я не помню. Я не помню, потому что это
2: конечно,
1: не было...
2: Конечно, потому что сыночка, корзиночка, мама все организовывала, а тебе главное было встать в этот день.
1: Ну да, наверное. Я просто не помню линейки как такого. Я только один, самый первый помню, когда...
2: Ага, это потому что тебя на камеру засняли, и благо мы знаем твоих одноклассниц, которые нам эти видео присылают.
1: Там очень красивый мальчик был.
2: Там... Что с ним стало?
1: Боже мой. Вот, это я как будто бы вот ощущения какие-то вспоминаю. А так вот дальше, как будто у меня все стирается. Я помню вот этот класс, этот, но как он, начало его, как это само ощущение 1 сентября. Вот детские все помню.
2: Угу.
1: Вот все помню. И когда первоклассница мою дочь на плече 12-классник нес,
2: и
1: было
2: бы странно, что ты бы не помнил то, что происходило там, получается, сколько? 10 лет назад.
1: Ну, видишь, что иногда и люди это забывают. Давай. Мои дети не помнят, как они 1 класс пошли.
2: Так же, как и ты. Все логично.
1: Да. То есть это как будто бы стирается. Да. Мне, как родителю, было ой, божечки.
2: А переживал, плакал?
1: Нет. Очень радовался. У нас каждый раз 1 сентября это праздник, потому что мы обязательно шли в какое-то кафе.
2: А в этом году пойдете?
1: Наверняка без нас дети куда-то пойдут, скажем так.
2: Так а вы отдельно уже придумываете свою традицию?
1: Может быть. Ну, у нас в эти выходные, учитывая того, что моя теща, учитель, то мы вроде как отпраздновали это все. Но в принципе, это все такое ощущение все равно праздника остается.
2: И это замечательно. Новые сезоны у нас начинаются, новые сезоны на телеке, новые сезоны в школе. Да и на работе в целом, наконец-то, все возвращаются уже с отпусков. Можно вот входить в этот постоянный режим. Ой, и потом осень в школе тянулась так долго. И ты ждешь первых вот этих каникул, которые там в середине осени, под ноябрь. Ты думаешь, боже, до них бесконечность.
1: Так, друзья, мы хотим повспоминать с вами, желательно, 1 сентября и истории с 1 сентября. Да, что происходило. И просто поделитесь, расскажите, кого сегодня отправляете в школу, в институт, и на все это безумно интересно. Через 10-15 минут давайте поболтаем.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Профсоюз озабоченных граждан. Наш номер 052-305-005.
1: Итак, мы с вами планируем 1 сентября.
2: Организовываем и планируем.
1: Да, хотелось бы узнать ваше, кого отправляем в школу, во-первых, если отправляем кого-то. Праздничные линейки, наверняка, может, часть из вас уже на этих линейках уже волнуется. Может, часть поедет чуть попозже. Может, уже отстрелялись. И, господи, сами по себе эти люди ходят уже.
2: А может, у вас уже дома такие подростки, которым ничего мне не надо, и никуда я не
1: денег,
2: пойду.
1: Денег, мама, дай.
2: Да.
1: Папа, дай денег, я сам отпраздную со всеми.
2: И бабушке еще женутику.
1: Да-да-да, бабушка.
2: Тут такое 1 сентября.
1: 1 сентября, да, внученька, да, пожалуйста, держи тебе, вот тебе 300 евро. Да,
2: ну, а такие бабушки имеют? В Вильнюсском районе так точно.
1: Ну, наверняка. Я не знаю. Мы не уверены. Поэтому просто давайте с Днем Знаний, если хотите кого-то поздравить, кому-то пожелать удачи. Про это мы заодно просто про ваш 1 сентября поспрашиваем. Угу. Ну, по ходу, мимоходом. Если позвонить. Пока ни одного звонка.
2: Все заняты.
1: Все заняты. Я говорю, все на линейках.
2: Либо в попыхах покупают цветы, плетут косы,
1: ой, тоже расчесывают. Цветы сегодня покупать,
2: да,
1: тоже. То есть цвета
2: суета. Кстати, напишите нам, сколько стоят цветы, потому что я вчера проходила, один гладиолус 4 евро стоил.
1: 4 евро.
2: Но, дорого.
1: Ну, только
2: как
1: что.
2: Будто...
1: Ну, как будто бы и праздник, знаешь, это, ну...
2: И, типа накрутили?
1: Ну, немножко, может быть, и накрутили.
2: А ты накрутил в своей лавке гладиолусов там?
1: Тут знаменитая лавка гладиолусов, воображаемая моя, там бы, ух... Нет, не знаю. Моя супруга вчера съездила, купила цветов детям.
2: Так.
1: Ну, чтобы они могли...
2: Всех порадовать.
1: Всех порадовать, да.
2: Да.
1: Поэтому все в порядке. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Я зовут Люди. Я как раз сейчас иду на линейку.
1: Так.
3: Работаю в Ауклете. Спецшколе Веркю. Надо так просто.
1: Нет, все понятно. Школа Веркю. Вы работаете. Так, значит, 1 сентября. Ваши кто-то из деток. Ваши кто-то из деток идут?
3: И, ну, я уже так сталкиваю, там для меня всегда это праздник. Мои дети уже давно выросли, конечно, но все равно мне так приятно видеть день других, которые так ждут праздник, особенно наш, потому что у нас каникулы, дети, ну, не туда могут.
2: Ага.
3: Мы летом, вот, но все равно это так приятно видеть, когда они встречаются со своими сверстниками, со своими новыми детками.
1: Ага.
3: Это правда. Я не могу даже объяснить, как это приятно.
1: Но, ну, здорово, здорово, здорово.
2: Здорово.
1: Люция.
3: Я говорю, я желаю всем, вот кто идет в первый класс, может, даже в 12-й. Действительно, это самое прекрасное время. Вот я с Гинтрасом согласна, что это мы не помним, когда мы, но помним, когда наши дети.
1: Да, да, да, это правда. Так, так.
3: Это прелесть. Просто говорю, у меня зашкаливает.
1: Ну, с праздником вас!
2: С праздником вас!
1: С праздником вас! С праздником вас!
3: Спасибо, и вас приятно всегда слушать.
1: Это да, это просто у вас вкус хороший, поэтому это все срабатывает. Лиза, спасибо большое, с праздником!
2: Спасибо огромное!
3: Всего хорошего!
1: До свидания!
2: До свидания!
1: 052-305-005, здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Светлана.
1: Светлана, кого отправляем сегодня, в школу или никого?
4: Сегодня моя внучка пошла в первый класс. К сожалению, на линейке присутствовать не могу.
1: Так.
4: Работе. Но вот дочка...
1: Ну, наверное, вам всякие вот эти рилсики и тиктоки будет отправлять...
4: Естественно.
1: Волнительно, да. Как для вас, как для бабушки, первый класс?
4: Ну да, вот думаю, как там она будет.
1: Ну понятно, понятно. А какой-то так презент будет какой-то ей в честь первого класса? Бабушка подготовлена.
2: Бабушка со всех сторон.
1: Какая молодец, какая молодец.
2: А помните свой 1 сентября?
4: К сожалению, помню. Очень я ходила в 33-ю школу. В первом классе я помню, как сейчас, у меня было 7 роз,
2: ага,
4: большущих, и я пела песню под аккордеон перед всей школой.
2: О!
4: Я Так. Помню, мне было 6, я пошла раньше.
1: Да.
4: И вот я такая маленькая, и вот сейчас вам рассказываю, у меня волосы становятся.
2: Сейчас бы не вышли петь.
4: Ну, нет, наверное.
1: Наверное, нет. Но представляете, вас сейчас перед всей школой...
2: Семью розами.
1: Рядышком мужчина на аккордеоне. И вы перед всей школой. Вот на радость внучке вместо работы. Вот вы хорошо.
4: Вместо работы, да, было бы прекрасно.
1: Да, я тоже так думаю.
4: Я вот всегда вас слушаю, потому что всегда за рулем. А так вот по 39 центов в ИКИ, в Максе.
1: Вот, взяли на вооружение.
2: Вот вы молодец.
1: Молодец.
4: В ТОКе, в Эрмитаже. 19 центов, если берешь 12 штук.
1: Все, взяли на вооружение.
2: Это был наш специальный корреспондент.
1: По гладиолусам.
2: Спасибо.
1: Спасибо вам большое, вас с праздником. У внучки будет все классно. Привет, угу. И ей передавайте.
4: Спасибо огромное. До свидания.
1: До свидания. Так, ну вот, вот выяснили. 0,
2: если 5, кто из родителей 2, переживает.
1: 305-005. Угу. Выйдите перед всей школой. Доброе утро. Здрасте. Как зовут вас?
5: Доброе утро.
1: Доброе. Кто позвонил?
5: Даниил меня зовут.
1: Даниил, очень приятно. Даниил, в какую школу, в какой класс идем сегодня?
5: Учусь в Тургеневской школе.
1: Ага.
5: И пойду в шестой класс.
1: Шестой класс. Вам какое-то ответственное задание на 1 сентября поручили, или вы просто будете наслаждаться линейкой?
5: Ни с классом, ни мне ничего пока что не поручаем.
2: Быть красивым.
1: Просто быть красивым, понимаю, да, нужно? Ну...
5: Да.
1: Ну,
5: да.
1: Вы хорошо сегодня выглядите, как вам кажется?
5: Ну... Кроссовки белые, черные. Ну, думаю, красиво.
2: Красиво. Тоже. Так, вас кто-то сопровождает на 1 сентября сегодня?
5: Да, мама, папа, брат тоже во второй класс пойдет.
2: Во второй. Так, кто из вас четверых самый красивый сегодня?
5: Мама.
2: Все, правильный
1: конечно,
2: ответ.
1: Конечно, так правильный ответ.
2: Все, Даниил, вы можете шестой класс уже и заканчивать.
1: Все, всю школу жизни вы, в принципе, прошли.
2: Мама самая красивая.
1: Все правильно, Для вас 1 сентября волнительно? Скажите, пожалуйста.
5: Ну, как бы не очень, но волнение есть.
1: Волнение есть небольшое, угу. Да. А что там в шестом классе меняется?
2: География добавляется.
1: Появляется. Понятно.
2: И мой мир сменяется биологией.
1: Вот еще и польский язык.
2: Круто.
1: Понятно. Мы уверены, Даниил, что у вас все классно
2: будет. Бардзо добрже.
1: Да, все будет классно, со всем справитесь, наверняка. И отлично закончите шестой класс. Ну, мы уверены. Во сколько линейка?
5: Линейка в 11.
1: В 11. Еще в компьютерные игры успеете поиграть.
5: Выезжаем уже теперь. Так
1: понятно.
2: Да, ничего не успеем.
1: Да,
2: по маминому графику.
1: Да, по маминому графику. Надо быть красивым. Все правильно. Даниил, вам терпение в шестом классе. Пусть все будет классно. Совсем вы справитесь. Договорились?
5: Да, договорились.
1: Вам хорошо. Хорошего утра, хорошего настроения.
2: Спасибо.
1: Так, ну давай еще один звоночек примем. Доброго утра желаем вам. Как зовут вас?
6: Ильяна.
1: Ильяна, правильно?
6: Ульяна.
1: Все, принято.
6: Ульяна.
2: Так, принято.
1: Принято.
2: Как дела?
6: Отлично.
1: Школу?
6: В пятый класс с сыном.
1: То есть вы не собираетесь второй раз в пятый класс идти?
2: Сын собирается.
6: А я повторяю курс.
1: Ну, повторяйте. Получается повторять, как вам кажется?
6: Отлично. Пока что идем на золотые дипломы.
2: Ну, золотые дипломы. Вы или сын?
6: Сын, это его заслуга.
1: Все, его, самое главное.
2: А вы помогаете делать домашнюю работу?
6: Да, ежедневно.
2: А в пятом классе тоже собираетесь помогать?
6: Я думаю, да.
1: Может, самостоятельность уже дадите ему немножечко или не надо?
6: Пускай, если только захочет.
1: Все, понятно.
2: Все в его руках.
1: От него зависит. Все, принято.
2: Так, волнительно в пятый класс отправлять ребенка?
6: Чуть-чуть волнительно, потому что меняется классный руководитель новый. А так, в принципе, спокойная.
1: Спокойненько. Ребята все те же будут же, перешли, да? Все правильно?
6: Один только ученик новый, а так все те же.
1: Ну, понятно, понятно.
2: Так вообще круто.
1: Спокойненько тогда. А вы свое 1 сентября помните?
6: Только по видео, когда пересматриваю старую кассету, то тогда вспоминаю.
1: Счастье, не помните. А может, наоборот, жалко, что не помните? Может, там, что-то интересное было?
6: Но я помню некоторые моменты с первого класса, когда мы учились. Помню даже некоторые стихотворения и представления просто наизусть. Это уже прошло 30 лет практически, и все они в памяти останутся.
1: И останутся. Вы ж на пенсии будете уже, внуков растить будете, там все еще стихотворения эти будут. Они же никуда не проходят, как тексты песен вот этой молодости. Это когда ты вдруг там вспоминаешь, вдруг у тебя Валерий Меладзе поет, и ты все равно знаешь весь текст. Хочешь ты этого не...
2: Это... Учил, не учил, неважно.
1: Учил, не учил, а оно как-то там в подкорке. В общем, вам справиться с 5 классом, все будет у вас отлично, сын наверняка со всем справится, и просто будет у него потрясающий год. И у вас тоже. Вам же только цвести и быть самой красивой нужно сегодня.
6: Спасибо.
1: Да. Спасибо вам, что позвонили. Спасибо. Хорошего утра и хорошего настроения. Спасибо, спасибо. Друзья, средняя школа, хай-фай прямо сейчас в нашем эфире.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Министр внутренних дел Мартинас Кателинас выступил против увеличения квот на работников из третьих стран. По его словам, в Литве достаточно безработных, которые могли бы занять эти места. А бизнес зачастую ищет более дешевую рабочую силу. В этом году квота составляет 24 700 человек и была исчерпана еще в июле. Бизнес призывает ее увеличить, однако министр соцзащиты труда Инга Ругинене допускает, что в следующем году квота, наоборот, может быть сокращена. Сейчас в Литве работают более 168 тысяч граждан третьих стран, около половины из них в транспортном секторе.
1: В свою очередь,

0: детей примерно на 1000 больше, чем год назад. Нехватка учителей при этом снизилась, о дефиците педагогов сообщили 35% учебных заведений против 49% год назад. Мы начинаем масштабное строительство и реконструкцию, которые изменят образовательную инфраструктуру города на десятилетия вперед, заявил вице-мэр Вильнюса Витаутас Миталас.
1: Так вот, в ближайшие 5 лет в городе реконструируют более 10 школ. Уже в этом учебном году работы затронут Вильнюсскую прогимназию князя Гедиминаса, школы Щечкинис и Витурё и гимназию Фабионишкю. На время ремонта учеников переведут в помещение Симбиоз Сити возле парка Оза.
0: Офисные помещения, то есть дети начнут в офис ходить.
1: В офис ходить, работать сразу же с молоду.
0: Молодцы, с первого класса.
1: Кроме того, в ближайшие годы построят 4 новые школы и 5 детских садов.
0: 4 сентября, в эту пятницу, в 19.30 на Ратушной площади Вильнюса состоится концерт в поддержку Вайку Линя. На сцену выйдут Инга Янковскайте, Паулина Пакштайтите, Видас Барейкис, Ева Наркуте, Руб, Сильвестр Белл, Биплан, Лемон Джой и другие исполнители. Очень большой красочный концерт. Во время прямой трансляции по ЛНК зрители смогут позвонить на специальную линию, оставить, собственно, финансовую помощь Вайку Линя и лично поговорить с Гедрюсом Савицкасом, Сильвестром Белтом, Данасом Рапчесом и другими известными людьми. Они будут поднимать и принимать звонки. В Америке такой формат существует давно, когда телемарафон какой-то и когда знаменитости принимают звонки. И вот у нас то же самое будет. Иногда уже то, что кто-то искренне тебя слушает, помогает чувствовать себя менее одиноким, сказал Сильвестр Белт.
1: Погоде. Сегодня во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Порывы ветра при грозе могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем до 22 градусов тепла.
2: Вы слушаете Радио Р.

0: Солим, перчим, а может, по чашечке кофе? Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Итак, о музыкальных новинках. Лицо Эвелины недовольно, потому что говорит, да сколько можно эту группу слушать.
2: А я вот искренне не понимаю на самом-то деле.
1: Не то, чтобы она ее недолюбливает, хотя,
2: нет,
1: возможно, и недолюбливает.
2: Я недолюбливаю выбор нашего музыкального редактора. Владимир, я понимаю, что вы фанат. Я понимаю, что вам нравятся эти два брата. Я понимаю, что вы даже между собой тремя находите сходство внешне. Но не надо же так активно проталкивать данную группу.
1: Но у нас она... как будто каждая песня этой группы
2: так
1: выходит в
2: формат. В том-то и проблема, а не то, чтобы группа экспериментирует, понимаешь? Ну... Вот, и поэтому на затворках нашего эфира оказываются прекрасные молодые исполнители, которые что-то новенькое пробуют и пытаются внести. А группа «Добро» представляет свой трек «На счастье». Он ничем не отличается от прошлых своих прекрасных треков. Они вот как придумали вот этот для себя формат баллады, вот так дальше и идут. Уместная ли данная песня в сентябре? Уместно. Уместно была бы ли она весной следующей? Да, тоже уместно.
1: История песни, песня рассказывает историю об отношениях, которые пара мечтала о Париже, угу, но, к сожалению, не получилось.
2: А приехала в Новую Вильню.
1: Да, кстати, видеоклип снят вот прям как будто в Новой Вильне. Такие же дома, такие же дворы, но поют о Париже. Ну, потому что они тоже понимают, что... Ну, в Новой Вильне это тоже небольшой Париж. Ну, что, добро и есть добро. Группа, вот именно, как Эвелина правильно сказала, группа баллад, вот этих вот лирических баллад. Учитывая того, что у нас в Балтийском хит-параде уже есть песня группы «Добро»,
2: мы призываем...
1: Ну нет, мы не видим разницы.
2: Мы призываем зайти в первую очередь на сайт radio.r.lt, зайти в подраздел ТОП-20, посмотреть, что там в олимпийской двадцатке Шишлова. Вдруг там есть песни, которые вы хотите поддержать. Ну а дальше переходите к музыкальным новинкам, коих у нас на этой неделе достаточно. И за одну из них вы можете голосовать.
1: Да, можете и за все три, в принципе. То есть мы не гоним. Нам просто казалось бы, что можно чуть разнообразить.
2: Да.
1: Вот, самую малость.
2: А мы вот сегодня в режиме вот свободно, волю. Мы хотим на волю, как в Мадагаскаре. Вот мы взяли и вот так вот протестно. Вот.
1: Но песня от этого хуже не становится.
2: А это правда.
1: Слушаем группу «Добро», песня «На счастье». Если нравится, голосуйте.
0: Слушай радио. Радио «Р».

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио Р.

0: Так что давай, йо, так что понесло.
1: Радио R на волне хорошего настроения.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радио Р. Соль и перец.
1: Итак, давайте пройдемся немножко по мероприятиям, которые, в принципе, сегодня проходят в наших городах. Наверняка в каждом из городов что-то со школой связано. Например, в Вильнюсе там какое-то шествие будет студенческое, школьное, ну, да, по проспекту. Музей энергетики наш как открывает всегда открытый урок там всего на свете. В общем, много-много всего. Школьников Каунас приглашают на остров Няманоса. Там Моксла-Сала, и пройдет большой праздник. Баскетбольные турниры, фудтраки, концерты, научные шоу, викторина, диджеи. В общем, все на
2: как
1: свете.
2: Надо, да, да, круто.
1: Вот, в Шауляе семейный фестиваль. Велкарту, дети, молодежь, семьи с 16 до 19, музыка, танцы, баскетбол, теннис, тэквондо, настольный теннис, уличные игры и образовательные занятия. Аниматоры и встреча с Соником.
2: Соник и
1: Шауля. Синий еж, да?
2: Синий турбоеж, да.
1: Синий турбоеж, вот с ним. Собственно говоря, я представляю, что в этот вот 9 часов в Клайпеде должен был быть вот этот вот открытый урок, где они там встречаются на площади. В общем, много всюду, много всего. Поэтому просто обратите внимание, плюс кафешечки, рестораны сегодня будут все забиты, потому
2: да,
1: что...
2: Кульминацией же в столице сегодняшнего дня станет концерт G&G Синдикатоса в Лукишке у Калеймас.
1: Как всегда, каждый год они 1 сентября устраивают концерты.
2: Круто.
1: И вот каждый год этот не стал исключением. Летом они активно гастролировали по всем городам Литвы практически. Съездили и вот завершают вот это все в Вильнюсе в Лукишке у Калеймас. Классно. Классно.
2: Учитывая должно того, быть хорошо.
1: У них вышел недавно новый альбом. То они и новый альбом, и, понятно, Best of the Best представят. 50-летние рэперы.
2: Что, как идешь?
1: Не-не-не-не-не.
2: А
1: не,
2: чего?
1: Не-не-не, на Кастетосе был.
2: И что, так это было... два разных мероприятия.
1: Да, да, да.
2: Сходил бы, потрясся бы там.
1: Потрясся, всех потрясь бы своим...
2: Всех бы потряс своим прессом.
1: Знаменитый пресс-шарик вот этот. Видели мой пресс-шар?
2: Друга бы своего сводил.
1: Нет, нет.
2: В принципе, лучшего.
1: Ну, мог бы, но нет, сегодня нет.
2: И представляешь, они вот собирают концерт уже пятый-шестой год подряд. Вот они собирают. И ждут единственное, кого это тебя. А ты все вот прогуливаешь.
1: Да.
2: Этот музыкальный урок.
1: Но...
2: Ну, берем, да?
1: Берем
2: на десятую?
1: Да именно так.
2: На десятый концерт в тюрьме? Им будет по 60 уже?
1: И вот и мне 50, и все будет просто очень хорошо. Вот, да, друзья, примерно так. Сегодня G&G Syndicatus, приходите, послушайте.
2: Будет круто. Радио

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер
1: 052-305-005.
2: И мы с вами продолжаем выбирать песни осени.
3: Угу. Сегодня прям пойдем по классике. Вот это «Шурша листьями», ну, с рюкзаком в руке.
2: Само собой.
3: У нас две песни легендарочки. Итак, первая — ДДТ, «Что такое осень?»
4: Осень в небе, жгут корабли. Осень в небе, прочь от земли.
2: Осень. Так.
3: Против ДДТ сражается группа «Лицей» и их «Осень».

0: Да, как будто бы из конца 90-х все песни. Да. Но они ничуть не хуже, чем современные.
1: Нет, классные, атмосферные.
0: Да, совершенно верно. Давайте проголосуем. 052-305-005. Интересует, собственно говоря, ваше мнение. Поехали. Доброе утро, здравствуйте. Как зовут вас?
2: Доброе утро, Витя.
0: Витя, очень приятно. Виктор, скажите, пожалуйста, вот из этих двух песен, что такое «Осень» от ДДТ и «Лицейская осень»? Какая вам ближе?
2: ДДТ.
0: ДДТ. Принято. Спасибо, Виктор. Вам хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Доброе утро.
0: Доброе.
3: Меня зовут Анжелика.
0: Вот, Анжелика, очень приятно. Анжелика, как вы осень встретили? Все ли хорошо?
3: Отлично, да.
0: Да, в школу? В школу собираемся?
3: Нет, уже нет.
0: Слава богу, я уже не школьница. Все тоже хорошо.
1: Бантов цеплять не надо.
0: Не надо, ну тоже хорошо.
3: Анжелика. Могут быть, но в школу не надо.
0: Да, уже хорошо. Анжелика, скажите, пожалуйста, вот из этих двух песен, ДДТ и Лицей, какая вам ближе?
3: ДДТ.
0: Принято. Спасибо большое. Вам хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Ирина.
0: Ирина, очень приятно. Ирин, что у вас с осенью? Начало, все, школы, звоночки, цветочки?
4: Да, школа, звонки, уши.
0: Все работает. Понятно. В какой класс пошли?
4: В пятый. Седьмой и на третьем курсе.
1: А и как вам учиться сразу же и в пятом, и в седьмом, и на третьем курсе?
4: Муж помогает.
0: Хорошо. Может, на мужа всю заботу?
4: Половина, конечно, надо.
0: Да,
1: особенно вот этот пятый, седьмой класс.
0: Вот третьим курсом и вы могли бы заниматься, в принципе, я думаю. Само собой. Хорошо, Ирин, мы сегодня выбираем песню. Значит, у нас есть ДДТ и есть Лицей. За кого ваш голос?
4: За лицей.
0: Принято. Спасибо большое. Вам хорошего утра, хорошего настроения.
4: И всем, пожалуйста, привет передайте.
0: Да, кому? Кому передаем?
4: Ну, обязательно своим девочкам. Это Ксюша и Даша. Конечно же, любимому мужу Виталику. Ну и всем, конечно, остальным. И вам тем более. Хорошего учебного года тоже.
0: Спасибо большое. Спасибо.
1: Виталик в пятом-седьмом классе.
0: Да.
1: Лучших оценок,
0: да. На вас все. Весь пятый-седьмой класс только на вас теперь держится.
4: Спасибо.
0: Потому что Ирина берет самоотвод. Она заниматься будет только третьим курсом. Вот. Мы просто так сообщили, просто он, пускай он знает. Все, принято, Ирин, спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Здравствуйте, Эвелина.
0: Эвелина, очень приятно. Значит, Эвелин, как ваша осень началась? Все ли хорошо?
5: Все отлично.
0: Ну, супер. Что планируете осенью делать?
5: Работать.
0: Да. Отдыхать. Уже отдыхали летом? Успели?
5: Отдыхали.
0: Ну, слава богу. Где-то были? Где-то гуляли?
5: Нет, в Вильнюсе.
1: Главное, отдохнули. Это уже немаловажно.
0: Перезагрузка, это очень важно. Эвелин, значит...
5: Мы и раньше отдыхали.
0: Ага. ДДТ или лицей?
5: Лицей.
0: 2-2. Ух, сражаемся.
1: Но.
0: Спасибо большое, Эвелин. Вам хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
6: Здравствуйте.
0: Кто позвонил?
6: Георгий,
0: очень приятно. Георгий, как ваша осень? Как она началась?
6: Отлично, очень ждали, что наконец-то дети перестали бездельничать.
0: Так работать их надо было летом заставить немножечко.
6: Не получалось.
1: Они вас заставляли
0: работать, да? В какие классы пошли дети?
6: Восьмой и десятый.
1: Так, Георгий, вы в каком? В восьмом или в десятом?
6: Я уже стараюсь отстраниться.
0: Они справляются самостоятельно?
6: Думаю, да.
0: Да, ну все, самое.
1: Или вы на жену все переложили, Георгий?
0: Георгий.
6: Она уже давно отстранилась.
1: Это вы еще боролись,
0: Это вы еще боролись за это. Понятно, все, принято. Георгий, выбираем песню. ДДТ или Лицей? От вашего голоса зависит, какая песня пройдет следующий этап.
6: Я очень рад, что я дам следует ДДТ.
0: ДДТ, все, принято. Спасибо большое, вам хорошего утра и хорошего настроения. Значит, выбор сегодня у слушателей в пользу ДДТ. ДДТ,
1: что такое осень, это камни. Моя любимая строчка из этой песни.
0: Да, разве иначе что-то бывает? Хорошо, ДДТ прямо сейчас в нашем эфире.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве. В эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Лидеры правящих партий пока не определились с точным размером расходов на оборону в бюджете следующего года, но обещают сохранить их на уровне не менее 5% ВВП. В этом году на оборону предусмотрено 5,38% ВВП. Премьер Миндаугас Синкявичу заявил, что страна останется в клубе 5%, а точная цифра станет известна при формировании бюджета. Между тем, глава Союза крестьян и зеленых Аурелиус Верига считает, что при растущей экономике 5% ВВП будет достаточно.
0: Голоса регионов.
1: Общественный деятель и предприниматель Шарунас Есикевичус победил на открытых выборах кандидата консерваторов в мэры Каунаса, получив 70% голосов членов и сторонников партии. Есикевичус также известен как путешественник и автор проекта «Проетеж Волгас», в рамках которого исследовал заброшенные опасные места и организовывал поездки в Чернобыльскую зону. После начала войны он активно помогает Украине и доставляет технику украинским военным. В 25-м году российский суд заочно приговорил его к 33 годам заключения. Кандидатуру Есикевичуса еще должен утвердить, правда, Совет консерваторов. Каунас может стать примером безопасности и устойчивости для всей Литвы.

0: района Роберта Духневича маршрут изменили по просьбам жителей, чтобы им было удобнее добираться до Вильнюса.
1: А тем временем самоуправление Клайпеды объявило конкурс на строительство новой ледовой арены на улице Парижиус-Коммунос. В комплексе оборудуют основную хоккейную площадку с трибунами на 850 зрителей, тренировочные зоны и первую в Литве специализированную площадку для кёрлинга. Одновременно там смогут заниматься до 100 человек. Рядом появится парковка на 223 автомобиля. Открыть арену планируют до конца 2028 года.
0: А мэр Клайпеды Арвидас Вайткус и его жена Илона отметили 40-летие совместной жизни. По этому случаю супруги отправились в Венецию, где по традиции посещают кафе «Флориан» во время своих годовщин. «За 40 лет я понял одну простую вещь. Самое большое счастье – не должности и не достижения, а самое большое счастье – иметь человека, к которому всегда приятно возвращаться», – написал Вайткус у себя в Фейсбуке. По его словам, секрет крепкой семьи – в терпении, умении слушать, уступать и каждое утро снова выбирать друг друга.
1: А я вот была в этом кафе. Там, знаешь, слово?
0: С Вайткусом?
1: Без Вайткуса.
0: Ага, просто.
1: С Илоной. А, вот, знаешь, сколько там кофе стоил тогда? Я была лет 6 назад, там капучино стоил 9 евро. Тогда. Представляешь, сейчас он, наверное, 30.
2: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня во многих районах пройдут кратковременные, местами сильные дожди с грозами. Порывы ветра во время грозы будут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха днем до 22 градусов тепла.
2: Вы слушаете Радио Р.

0: Видишь, что ты знаешь.
1: Реклама.
2: ЛНК Престато. Рим Тири Калай.
3: Прибейки? Прибейсаку?
2: Науя сезонас. Науяуся серьез. Че вена клайда? Гали кайнуоти виска.
3: Тай, виска звайкта.
2: Рим Тири Калай. Наую лайку. Пирмаденейс, кетвертаденейс. 19.30. Пер ЛНК.
4: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. What is

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио РФ.

0: Реклама.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
2: Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жагерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в Фейсбуке Балтиос Аттракционы.
0: Радио Р.

0: Тут по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио Р. А что? Мне нравится.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: За первое полугодие медицинские учреждения Литвы оказали услуги сверх предусмотренных договорами объемов на 85 миллионов евро. Больничная касса обещает оплатить их, используя средства резерва фонда обязательного медицинского страхования. Первые выплаты ожидаются в начале сентября. Больше всего перерасходов связано с приоритетными консультациями врачей, дневной хирургии и дневным стационаром. По прогнозам, во втором полугодии дополнительно может понадобиться еще около 85 миллионов евро. Постараемся заключать более адекватные договоры, чтобы не было ни превышения, ни невыполнения, заявил глава больничной кассы Гитис Бендорюс.
1: Между тем, социал-демократ Дариус Якавичус предложил изменить Конституцию и повысить возраст обязательного обучения с 16 до 18 лет. По его мнению, это позволило бы подросткам, которые не справились с требованием после 10 класса, еще 2 года оставаться в системе образования и, например, получать профессию. Однако директора школ идею встретили скептически. Как они высказались, такие дети просто сидели бы в школе и ничего бы не учили, потому что были бы обязаны там находиться. Качество от этого точно не прибавилось. Педагоги же считают, что вместо принуждения стоит прививать профессиональное образование и давать подросткам больше подходящих им вариантов.
2: Жители Литвы, у которых из-за отключения электричества нарушились условия хранения лекарств в холодильнике, могут получить препараты повторно. Для этого нужно обратиться к семейному врачу или лечащему специалисту за новым рецептом. В зависимости от ситуации, государство оплатит часть или полностью стоимость лекарства. Если препарат пришлось покупать за свой счет, чек можно предоставить ЭСО для компенсации. Это

0: русскоязычные начальные школы. А в дальнейшем такой принцип город планирует распространить и на детсады. По словам вице-мэра Витоутаса Миталаса, число детей, выбирающих русскоязычные школы, снизилось примерно с 800 в прошлом году до 500 в этом. Подробнее в статье на ЛРТ.
1: На острове Нябанаса в Каунасе этой осенью появится 45-метровое колесо обозрения с 32 закрытыми отапливаемыми и конденсируемыми, кабинами. Одновременно на нем смогут находиться до 192 человек. Монтаж предварительно запланирован на сентябрь. И вчера это колесо привезли. Вот. Билет для взрослых будет стоить 12 евро, для детей от 4 до 15 лет, студентов и пенсионеров 8 евро. А дети до 4 лет смогут прокатиться бесплатно.
0: О погоде. Сегодня во многих районах пройдут кратковременные, но местами сильные дожди. Днем температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла.
2: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: СМИ и мы. История о том, почему профессиональная журналистика важна для каждого из нас.
2: Что может сделать обычный журналист против президента самой могущественной страны мира? В начале 70-х ответ казался очевидным – ничего. Но именно два журналиста «Вашингтон-Пост» доказали обратное. Представьте, однажды ночью полиция задержала нескольких человек, которые пытались установить подслушивающее устройство в офисе политических соперников президента США Ричарда Никсона. История могла бы быстро забыться, если бы за нее не взялись журналисты Боб Вудвард и Карл Бернстайн. Обычный взлом. Но у задержанных нашли не только подслушивающую аппаратуру и специальные инструменты для проникновения в помещение, но и крупную сумму наличными. А один из них оказался связан с людьми из окружения президента. Для полиции это было уголовное дело, а для журналистов первый знак, что история гораздо серьезнее, чем кажется. Вудвард и Бернстайн начали задавать простые вопросы. Кто? Кто оплатил действия этих людей? Зачем понадобилась прослушка? И почему следы ведут к президентской избирательной кампании? Они проверяли документы, изучали банковские переводы, разговаривали с чиновниками и искали свидетелей. Одним из их источников был таинственный информатор, известный под псевдонимом «Глубокая глотка». Шаг за шагом журналисты выяснили, что речь идет не просто о взломе, а о попытке скрыть связь между преступлением и Белым домом. Расследование продолжалось больше 2 лет. Под давлением новых фактов начали давать показания чиновники. Состоялись слушания в Конгрессе, а вся страна следила за развитием событий почти как за true crime сериалом. В августе 1974 года произошло то, во что многие не верили. Ричард Никсон стал первым президентом США, который ушел в отставку. История Уотергейта до сих пор считается одним из самых ярких примеров того, что журналистика — это не просто новости. Иногда несколько настойчивых вопросов способны изменить ход истории.
1: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R – это хорошо.

0: Радио Р.
1: В Литве 12 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Сегодня в Литве отмечают День науки и знаний. В этом учебном году масштабных реформ не планируется. Однако школы ждет ряд изменений. Все учебные заведения должны установить правила использования мобильных телефонов. А в школах национальных меньшинств ученики первых, четвертых классов будут изучать литовский язык 7 часов в неделю вместо 5. Также обновляются программы по ряду предметов. А для учеников с особыми образовательными потребностями выделено 3 миллиона евро на специальные учебные средства. Кроме того, в 4 самоуправлениях откроются 20 спортивных классов. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Катилинас выступил против увеличения квот на работников из третьих стран. По его словам, в Литве достаточно безработных, которые могли бы занять эти места, а бизнес зачастую ищет более дешевую рабочую силу. В этом году квота составляла 24 700 человек и была исчерпана еще в июле. Бизнес призывает ее увеличить, однако министр социальной защиты и труда Инга Ругинене допускает, что в следующем году квота, наоборот, может быть сокращена. Сейчас в Литве работают более 168 тысяч граждан третьих стран, около половины из них в транспортном секторе. Премьер-министр Миндаугас Синкевичус заявил, что никак не связан с обстоятельствами трудоустройства своей жены Аисты Синкевичене, самоуправления Каунасского района и подчиненной ему усадьбе Раудондвёрёдварес. Ранее ЛРТ сообщил, что в 2024 году она без конкурса возглавила отдел общественных и международных связей самоуправления, а также работает на полставки специалистом по связям с общественностью в Раудондвёрёдварес. «Я понимаю, что появляются спекуляции, будто я как-то связан с обстоятельствами ее трудоустройства, но я к ним никак не причастен», — заявил премьер. Сборная Литвы одержала важную победу в отборе на чемпионат мира, обыграв в Вильнюсе Боснию и Герцеговину 78-73. Самым результативным у литовцев стал Ажело Стубялес, набравший 23 очка и сделавший 5 подборов. Аугустас Марчулионис добавил 16 очков и 5 передач. Следующий матч Литва проведет 26 ноября дома против Сербии, а 29 ноября сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной. После матча главный тренер Римас Куртинайтис эмоционально отреагировал на критику, которая в последнее время звучит в адрес него и сборной. «Мне неприятно, что меня пытаются сделать врагом народа. Не знаю, что я сделал не так или кого обидел», — сказал он. Куртинайтис подчеркнул, что не держится за должность и

0: Радио Р. СМИ и мы. Истории о том, почему профессиональная журналистика важна для каждого из нас.
1: Представьте, вы купили автомобиль известной немецкой марки. В рекламе обещают экономичный двигатель, современные технологии и заботу об экологии. Вы ездите на этой машине несколько лет и даже не подозреваете, что вас обманывают. Именно в такой ситуации оказались миллионы владельцев автомобилей Volkswagen по всему миру. В 2015 году американские исследователи заметили странную вещь. Во время официальных тестов автомобили показывали очень низкий уровень вредных выбросов. Но стоило выехать на обычную дорогу, как показатели резко менялись. Сначала это выглядело как техническая ошибка, но чем глубже специалисты и журналисты изучали ситуацию, тем больше вопросов возникало. Неужели крупнейший автопроизводитель мира чего-то не договаривает? Ответ оказался неожиданным. В автомобилях было установлено специальное программное обеспечение. Оно понимало, когда машина проходит проверку, и временно снижало выбросы. На тестах это выглядело отлично. В реальной эксплуатации совсем иначе. Когда эта информация стала известна, разразился мировой скандал. Владельцы автомобилей почувствовали себя обманутыми. Власти начали расследование, а Volkswagen пришлось признавать нарушения и выплатить огромные штрафы.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
2: Радио М. Твое осеннее настроение.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. Хадвей.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flix & Life.
1: Радио R.

0: Радио Р.
1: 13 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Финансовые последствия бури 22 августа для оператора электросетей ЭСА предварительно оцениваются в 17 миллионов евро, сообщил министр финансов Тауримас Валис. Около 10 миллионов евро потребуется на восстановление сетей. Еще 5 миллионов евро на автоматические компенсации клиентам, оставшимся без электричества более 72 часов, и 2 миллиона евро на возмещение прямых расходов, включая продукты, топливо и генераторы. Заявки на компенсацию прямого ущерба можно подавать с сегодняшнего дня. Во вторник утром без электричества все еще оставалось около 12 800 потребителей.
0: Голоса регионов.
1: Общественный деятель и предприниматель Шарунас Ясюкявичус победил на открытых выборах кандидата консерваторов в мэры Каунаса, получив 70% голосов членов сторонников партии. Ясюкявичус также известен как путешественник и автор проекта «Проэтиас Жвалгас», в рамках которого исследовал заброшенные и опасные места и организовывал поездки в Чернобыльскую зону. После начала войны он активно помогает Украине и доставляет технику украинским военным. В прошлом году российский суд заочно приговорил его к 33 годам заключения. Кандидатуру Ясюкявича еще должен утвердить Совет консерваторов. Каунас может стать примером безопасности и устойчивости для всей Литвы, заявил лидер консерваторов Лауринас Кащунас. Выборы мэра Каунаса пройдут весной следующего года. С 1 сентября автобусы нового маршрута номер 157А Неменчине-Эглишкес-Вильнюс будет проходить через Гальгай, а конечной остановкой в Вильнюсе станет Тентакль-Нюжедас. В Гальгай автобусы пойдут по улице Мелду, где появятся две новые остановки. Дополнительные остановки оборудуют на улицах Коперника и Мокиклос. По словам мэра Вильнюсского района Роберта Духневича, маршрут изменили по просьбам жителей, чтобы им было удобнее добираться до Вильнюса. Член Сейма и кандидат в мэры столицы Артурас Зокас представил книгу «Зокас», которую 4 года готовил писатель и журналист Андрюс Ушкальнис. Она выйдет в сентябре и основана на беседах с Зокасом, его архивах, фотографиях, документах и воспоминаниях. По словам политика, это не просто биография, а рассказ о превращении Вильнюса из советского города в западную европейскую столицу через его жизнь, идеи и работу. Мне самому было интересно увидеть часть своей жизни глазами другого человека, особенно когда этот человек Ушкальнис написал Зокас. На острове Намунасов в Каунасе этой осенью появится 45-метровое колесо обозрения с 32 закрытыми, отапливаемыми и кондиционируемыми кабинами. Одновременно на нем смогут находиться до 192 человек. Монтаж предварительно запланирован на сентябрь. Билет для взрослых будет стоить 12 евро, для детей от 4 до 15 лет, студентов и пенсионеров 8 евро, а дети до 4 лет смогут прокатиться бесплатно.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в нашей стране также не обойдется без осадков в виде дождя. В течение дня воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио R.

0: Радио Р. Твое радио.
1: Чундра-чу-чундра.

0: Реклама.
1: Pigiai. 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в фейсбуке «Балтиос Аттракционы».
0: Радио РФ.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Глава ЕС Риналдес Радвила, которого из-за затянувшегося восстановления электроснабжения призывают покинуть пост, заявил, что вопрос ответственности нужно обсуждать после завершения всех работ. Поиск виновных я бы отложил до момента, когда электроснабжение будет восстановлено, и мы сможем оценить, какие решения принимались и какие были отложены, сказал он. Полностью восстановить электроснабжение ЕС рассчитывает до 3 сентября, хотя первоначально обещала сделать это до 30 августа. Жители Литвы, у которых из-за отключения электричества нарушились условия хранения лекарств в холодильнике, могут получить препараты повторно. Для этого нужно обратиться к семейному врачу или лечащему специалисту за новым рецептом. В зависимости от ситуации, государство оплатит часть или полную стоимость лекарства. Если препарат пришлось покупать за свой счет, чек можно предоставить ЕСА для компенсации. Это касается только лекарств, которые по инструкции должны храниться в холоде. Если необходимая температура не соблюдалась, использовать их нельзя. За первое полугодие медицинские учреждения Литвы оказали услуг сверх предусмотренных договорами объемов на 85,1 миллиона евро. Больничная касса обещает оплатить их, используя средства резерва фонда обязательного медицинского страхования. Первые выплаты ожидаются в начале сентября. Больше всего перерасход связан с приоритетными консультациями врачей, дневной хирургии и дневным стационаром. По прогнозам, во втором полугодии дополнительно может понадобиться еще около 85 миллионов евро. Постараемся заключать более адекватные договоры, чтобы не было ни превышения, ни невыполнения, заявил глава больничной кассы Гитис Бендориус. С 1 сентября этого года 37 магазинов сети «Максима» по всей Литве перейдут на новый график работы после окончания летнего сезона. Несколько магазинов будут открываться позже, однако большинство станет закрываться раньше. Изменения затронут торговые точки в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паланге, Поневежисе, Утинеу, Кмерге, Алитусе, Висагенесе и других городах. В «Максима» объясняют изменения сезонным поведением покупателей. Летом люди чаще совершали покупки ранним утром или поздним вечером, а осенью покупательские потоки вновь подстраиваются под рабочий и школьный распорядок. Подобные обновления ожидаются и в магазинах IKEA, в то время как Реми, Норфа и Лидл об изменениях пока не информировали. И о погоде. Завтра в нашей стране также не обойдется без осадков в виде дождя. В течение дня воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: последний раз.
1: Радио Р. Это хорошо.
2: Немного после 14 часов, и это значит, что пришло время хорошего дня с Ангелиной Гудковой. Я надеюсь, вы готовы, потому что мы начинаем.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Добрейшего дня, мои дорогие и хорошие. Ангелина Гудкова у микрофона. И хороший день на волнах Радио Р начинается, вступает в свою силу и продолжится еще и после четвертого часа, потому что там на смену мне придет Женя Соленков. Но пока концентрируемся на том, что у нас есть прямо сейчас, и пробегаемся по праздникам, которые люди придумали и отмечают. Во-первых, сегодня день рождения осени. Первый осенний день. А значит, что лето официально закончилось. Школьная пора началась. И не знаю, как вы, но я обожаю, что сезоны меняются, вот как только меняется день в календаре. То есть вот последние, наверное, пару лет у нас заканчивается буквально август, начинается сентябрь, и сразу же по щелчку пальцев меняется погода. Вчера и солнышко светило, и даже как-то жарко было, а сегодня все пасмурно, дождливо, и вот это все. Ну, не знаю, самое приятное время года, чтобы сидеть дома, попивать чаек и смотреть какие-нибудь классные фильмы. Минусы, конечно, когда приходится идти на работу. Но ничего, мы с этим справимся. Еще, конечно же, отмечается День знаний. Поздравляю всех родителей, всех школьников, всех детсадовцев, всех, кто ходит в школу и помогает этим прекрасным школьникам с наступлением этой прекрасной поры. Знаю, что сложно, нужно будет терпеть до лета, снова уроки начинаются, пробки начинаются бесконечные, но я уверена, что вы со всем справитесь. Всемирный день написания писем тоже сегодня отмечается. Мы вчера затрагивали тему насчет того, что нужно тренировать свою память. И, кстати, письма очень хорошо помогают это делать. Да, и мне кажется, особую часть души нашей передают человеку, которому они посвящены. И для этого не обязательно прям огромные какие-то письма писать. Иногда достаточно вручную подписать, например, какую-нибудь открытку. И День случайной доброты тоже сегодня. Хорошее напоминание, что добрые дела нужно делать хотя бы время от времени, потому что все это обязательно вернется к нам в троекратном размере. И именины сегодня у Тимофея, Андрея, Николая, Эгидиуса и Эгитиса. Если это вы, я вас поздравляю, но если не вы, ваши друзья, знакомые, родственники, то поздравьте их обязательно. Как и всегда, я с вами на протяжении двух часов. В этом часе еще хочу поболтать на животрепещущую тему. В принципе, давно мы с вами не болтали, надеюсь это возобновить, поэтому оставайтесь на наших волнах, будет интересно и, конечно, будет весело.
0: Радио Р. Радио хорошего настроения.

0: Реклама.
1: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarines prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
0: Радио Р.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Ну что же, новость, подводка к теме, которую я хочу с вами сегодня обсудить. Тут, значит, на прошлой неделе проводилось исследование на тему того, сколько стоит в этом году собрать первоклассника к школе. И в целом минимум вывели в размере 350 евро. Говорили, что цены как бы, в принципе, как будто бы как прошлогодние, немножко подорожали тетради и учебные пособия, но в целом сумма будет такая. В эту сумму входит обычная школьная форма, рабочие тетради, спортивная одежда, самые дешевые констовары. Вот просто держим в голове сумму 350 евро. Если вдруг выбирать более какие-то дорогие товары, то сумма может достигать 800-900 евро. Только вдуматься, это собрать первоклассника в школу. И, конечно же, продавцы еще говорят, что растет влияние соцсетей, потому что дети хотят все чаще какие-то школьные принадлежности с популярными персонажами, символикой кей-поп, игры там вроде Майнкрафта и так далее и тому подобное. И мне, конечно же, как человеку, у которого нет пока своих детей, интересно, сколько стоит реально собрать ребенка в школу. Будь то первоклассник, будь то ребенок постарше, будь то детсад, будь то университет. В принципе, дорогие родители, вопрос к вам. Сколько стоит в этом году собрать ребенка к учебе? Что в это входит? Сколько вы планировали, может быть, потратить? Может быть, кто-то сравнивает с прошлым годом и может нам конкретно сказать, исследование вранье, цены выросли, просто кошмар какой-то. Интересен вот этот, собственно, факт. Сколько стоит собрать ребенка в школу? Звонки я буду принимать буквально через 10-15 минут в нашем эфире. Если вдруг вы побаиваетесь звонить или вам не очень удобно, всегда можно зайти в приложение radios.lt. Там есть радио R, нажимаете на него и кнопочка «Написать» или «Записать голосовое в студию». И я с радостью и зачитаю, и, собственно, голосовое в эфире поставлю. Поэтому 10-15 минут, встречаемся в эфире.
0: Радио R. Твое осеннее настроение.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixen Life.
1: Радио Р. Вопрос для вас, мое дорогое экспертное сообщество, сегодня такой. Сколько в 2026 году стоит собрать ребенка на учебу? В детский сад, в школу, в университет, неважно. Сколько это стоит? Давайте обсуждать сразу после этой песни.

0: Не судим, но обсудим.
1: Наш номер
0: 052-305-005.
2: Ну что ж, мое дорогое экспертное сообщество по экспертной экспертизе, давайте с вами обсуждать, сколько в этом году стоит собрать ребенка в школу. Хотела сказать в первый класс, но у нас статистика была по первому классу. 350 евро. Если хотят родители потратить больше, то там суммы доходят до 800-900 евро. И тут еще попался мне один новый опрос, где сказано, что в принципе родители закладывают от 100 до 200 евро на одного ребенка, но почти каждый шестой уже больше 300. А если детей двое или трое, там же вообще кругленькая сумма выходит. 052-305-005. Телефон нашей студии. Если вы хотите поделиться, сколько вы потратили на то, чтобы собрать ребенка в школу в этом году. Но, пока звонков не вижу, у меня всегда в студии есть, знаете, просто на поддержке резервный эксперт по темам, в которых я не до конца разбираюсь. Жень Соленков. Женечка, здравствуй.
3: Здравствуй, дорогая Ангелина. Здрасте всем.
2: Чувствуешь, когда надо приходить.
3: Да, я чувствую, что надо прийти пораньше, потому что у тебя вот какой-то невероятный порыв.
2: Да, ну, порыв, во-первых, люди,
3: возможно... Я скажу, почему никто из родителей не звонит. Потому что сейчас вот только забирают из школ, будут выстраиваться в пробки, ехать куда-то, там праздновать 1 сентября. Алло, здравствуйте.
2: Так, подожди, я еще не нажала. Здравствуйте, как зовут вас?
4: Здравствуйте, Кирилл.
2: Кирилл, очень приятно. Кирилл, я так понимаю, что вы у нас в школу ходите?
4: Да, пятый класс уже.
2: Пятый класс. Ну, слушайте, я вас поздравляю, уже с линейки едете, наверное.
4: Да.
2: Так, Кирилл, ну рассказывайте, знаете, сколько родителям стоило собрать вас в школу в этом году?
4: Много, но точную сумму я не знаю.
2: Так, хорошо, давайте тогда разберемся, на что тратили деньги родители. Что вам нужно было обновить?
4: Ну, на тетрадки надо было,
2: угу.
4: На рюкзак.
2: Так.
4: Рюкзак.
2: Новый рюкзак.
4: На одежду.
2: Ага, вы уже выросли, я так понимаю, поэтому одежду больше нужно было, правильно?
4: Да.
2: А с рюкзаком что сделали?
4: Обновили, маленький был.
2: Да, маленький был. Книг больше, всего этого больше, поэтому нужно было обновить.
4: Да.
2: Хорошо, принято. Кирилл, как думаете, а в следующем году нужно будет еще что-то докупать или можно будет обойтись тем, что в этом году купили?
4: Покупать.
2: Ну, 100%.
3: Естественно. Так, я прошу прощения, тут помолчал. Кирилл, слушай, а расскажи, вот на линейке ты сегодня был, а сейчас куда вы направляетесь? Домой или еще куда-то тусоваться, что-то там отмечать 1 сентября?
4: В магазин отправляемся.
2: В магазин?
3: В магазин? А что тебе еще надо, кроме рюкзака и штанов?
4: Тетради докупали!
3: Здравствуйте, мама!
2: Здравствуйте, мама! Я так понимаю, успеваем на последние дни скидок, правильно?
4: Да, знаете, так вроде как докупили немало, но новая школа, новые требования, и оказывается, что где-то промахнулись с тетрадями, надо потолще, в общем...
2: Ну, в общем, все, что узнается 1 сентября, и потом опять шквал людей летят в магазины, правильно?
4: Да.
2: Так, Женя еще что-то хочет
3: сказать.
2: У
3: меня вопрос, уважаемая мама школьника. Скажите, пожалуйста, сколько денег вы сдали в родительский комитет?
4: Знаете, это еще у нас предстоит, так как 23 сентября будет такое собрание, и будем вот решать этот вопрос. Но, судя по всему, если смотреть 24 класс, ну, у нас, если так смотреть совсем всем, ну, на ребенка ушло выше 150-200 евро. Это грубо.
3: Но это за год.
4: Да.
3: А у вас один ваш Кирилл или еще и школьники?
4: Один.
2: Ну и слава богу тут.
3: Так, хорошо, это хотя бы экономненько немного.
2: Ну, спасибо вам большое за расценки. Будем знать. Ну и, может быть, 23 сентября какие-нибудь новые расценочки от вас получим, просто чтобы быть в курсе. Договорились?
3: Хорош.
2: Спасибо огромное. Прекрасного вам дня и прекрасной поездки в магазин. Ну,
3: и
2: слушай.
3: Они съездили, докупили. Они уже домой счастливо едут.
2: Да.
3: Но сейчас еще поедут вкусненькое покушать.
2: 150-200 евро – это в родительский комитет.
3: Ну, это на все истории. Родительский комитет, я имею в виду экскурсии, там что-то учителям, что-то детям.
2: А на занавески сдают
3: нынче? Нет, на занавески, слава богу, не сдают сейчас.
2: 052-305-005, телефон нашей студии. Сколько вы потратили на то, чтобы собрать ребенка в школу в этом году? Здравствуйте, как зовут вас?
5: Здравствуйте, Кристина.
2: Кристина, очень приятно. Кристина, рассказывайте, у вас
3: в каком вы классе? Вы в каком классе?
5: В шестом, перешли в шестой.
2: Так, сколько стоило перевести ребенка в шестой класс?
5: Ой, ну мы собирали детей в Беларуси, поэтому нам было недорого.
2: Так.
5: Вот. И вообще у нас хорошая школа, Франциско Скорины. Вот я слышала, собирали... Ну да, можно и так сказать.
2: Так.
5: Собирали на родительский комитет 150 евро, у нас только 50.
2: Угу. Ну, неплохо, слушай.
3: Ну, это неплохо.
2: Да.
3: Но это моих примерно так же там
2: так,
3: в школу.
2: А много нужно было обновлять ребенку с учетом перехода в шестой класс? Может, там из одежды всей повырастал, какой-то новый рюкзак захотел?
5: Да, девочка, все выросло, все не модно. Угу. Все нужно обновить. Мальчик, вот сын, он, правда, в садике, там попроще.
2: Но это попроще. Пока
3: но
2: попроще,
3: там в чистом
2: Кристина.
3: Пришел, и слава богу, все нормально.
5: Да.
2: Это может быть пока попроще. Ну, слушайте, Кристина, спасибо большое, что поделились.
3: А можно вопрос про школьную форму? Вот вы говорите, выросло, все не модно. А можно в вашей школе приходить, ну, в каких-то модных одеждах? Или надо в школьную форму блюсти?
5: Нет, ну, лояльно. То есть понятно, что там плечи закрыты, но есть определенное вот движение, все темное. Я вижу, эти девочки приходят. Опять же, все прилично, допустимо, но свои разнообразия, вот там, готы или как там называют.
3: Это не
2: готы.
3: Нет, это у нас. Это в нашу бытность было, подождите.
2: Сейчас просто темно, и чтобы вот пошире, а по бесформеннее.
3: Так, я прошу прощения, альтушка. Вот так называйте
2: теперь вашу дочь. Я даже не знаю, что это значит.
3: Это значит альтернатива. Альтушка альтернативная.
2: Ну вот, Женя просветитель сегодня. Кристина, спасибо. Спасибо вам большое. Прекрасных вам учебных будней вместе с вашими детками. Спасибо огромное.
5: Хорошего
2: всего
5: дня,
2: доброго.
5: Да, до свидания.
2: 052-305-005. Телефон нашей студии. Надо еще какое-нибудь мнение, потому что пока, знаешь, ну, варьируется. Кто-то куда-то едет,
3: да, конечно,
2: чтобы дешевле закупиться.
3: От школы. Все зависит от школы,
2: да,
3: от того,
2: требований.
3: Что там родители придумали и как решил родительский комитет.
2: Так,
3: я
2: вот
3: говорю, что я готов сдавать на родительский комитет, ну, прям не все деньги мира, но прям даже больше, чем сдал. Знаешь, почему?
2: Смотри, сейчас из твоей школы тебя услышат.
3: Нет, я просто еще раз говорю, что когда-то, давно, пару лет назад, моя жена была в родительском комитете, и это просто катастрофа. Это просто, это невероятно. Она думала, что она сделает доброе дело, и просто сходила с ума, и она сейчас добрым словом вспоминает тех, кто перенял ее обязанности.
2: А, ты имеешь в виду саму вот эту всю организацию,
3: сборы? Ну, слушай, это организовать, это потом каждому родителю что-то объяснять, кто-то что-то требует. Я вообще-то с ума сойти, потому когда от родительского комитета получаешь смс, вот столько сдать, ты сдаешь с одной мыслью.
2: Спасибо
3: вам,
2: что не я этим занимаюсь,
3: что избавили меня от вообще думать об этом даже.
2: Так, дорогие родители, которые являются членами родительских комитетов, вам огромное уважение летит от нас, Жени. Так, давай еще звоночек примем. Здрасте, как зовут вас?
1: Добрый день.
2: Добрый день, как зовут вас?
1: Лиля.
2: Лиля, очень приятно. Лиля, ну расскажите, у вас ребеночек в какой класс идет?
1: Второй класс.
2: Вот так. Вы как раз попадаете вот в эту целевую группу опроса. Расскажите, Лилия, если не секрет, сколько стоило собрать ребенка во второй класс?
1: Если вместе с тетрадями, вместе этой, как там, протибусы, которые, то где-то пошло 200 евро.
2: 200 евро.
1: А если с одеждой 500. Мои рюкзаки, карандаши, все новое он хотел покупать.
2: Просто вот захотел, не потому что вырос, да?
1: Да.
3: Ну, из карандашей вряд ли вырастешь, но детям же все время хочется новое. Вы так говорить просто начали. Ну вот, если с одеждой, то 500. Потом, если еще карандаши, уже 600.
2: И так, уже...
3: если с ума
1: сойти. С карандашами где-то 500 мы выпустили. Закон с ботинками, вся эта 500.
3: Ну, отлично. Вот, смотрите.
2: Хорошо. А Лили, сегодня, может быть, узнали в школе, что нужно что-то еще докупать? Или все, что надо было, купили?
1: Все, математику, новые тетради. Мы не такие купили.
3: Вот это да. Эти вот тетради с заданиями, тетрадь, в которой учишься, по которой, тетрадь, в которой пишешь. С ума сойти.
2: Уже не крик души. Лиля, а по поводу родительского комитета и того, что надо туда сдавать, есть ли какие-то ориентировочные суммы или, может, уже сдали что-то?
1: Еще ничего не сдали, но думаю, где-то 100-150 евро, как в первом классе.
3: Ну, это на год, да. Ну, вот, сдали и забыли.
2: Сдали и забыли. Лиля, спасибо огромное, что поделились. Надеюсь, ваши школьные будни будут проходить замечательно. В следующем году не надо будет ничего обновлять.
3: Нет, надо будет все. Лиля, я еще желаю вам хорошего, легкого учебного года. И вам, и в вашем лице, всем мамам и папам справиться со школьной программой, освежить знания. признание вам 2 класса, кому-то там 6 класса. В общем, пока не началась вот эта тригонометрия, все будет нормально.
2: Фу на тебя. Лили, спасибо вам, прекрасного дня мы желаем. Спасибо большое.
1: Спасибо вам тоже.
2: Всего доброго. Ну вот, слушай, разные расценки, но в целом хотя бы на родительском комитете сошлись. 150, ой, 100-150 евро. Но если на год так подумать,
3: ой,
2: в принципе,
3: Ангелина,
2: нормально.
3: Господи, ты просто не представляешь, ты просто не представляешь, что творится в родительских чатах. Ты говоришь, тут 150 евро, я тебе так скажу, там иногда напишут 50 евро, и уже половина друг друга застрелить хочет.
2: В общем, родители, вам огромного терпения, спасибо огромное тем, кто позвонил. У нас тут время закончилось для выхода, идем дальше.
0: Радио Р. За нас говорит музыка.

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. После предупреждения премьера Польши Дональда Туска о том, что ближайшие полгода могут стать решающими из-за роста напряженности со стороны России, Миндо Гасинкевич заявил, что Литва готовится к возможной эскалации, но не раскрывает всех деталей. «Готовимся тихо, слишком много не рассказываем о том, что делаем», — сказал премьер. По его словам, страна усиливает защиту стратегических объектов, наращивает финансирование обороны и работает над повышением безопасности воздушного пространства. Правительство Литвы намерено уделять особое внимание поддержке семей до конца своей каденции в 2028 году. Премьер Миндо Синкевичу сообщил, что подготовлен амбициозный семейный пакет, который представит ему 1 сентября. Среди планируемых мер увеличение финансовой помощи семьям, поддержка при покупке первого жилья, различные льготы и бесплатное питание для младших школьников. Семьи станут одним из приоритетов этой коалиции, заявил премьер. Лидер Вардан Литувос Виргиниус Синкевичус считает, что стране необходимо пересмотреть миграционную политику и четко определить, какие иностранные работники и специалисты ей нужны. По его словам, нынешняя система квот слишком хаотична, а государство должно понимать, кто именно приезжает в страну, установить понятные критерии интеграции и не допускать обхода квот. «Мы должны как государство очень четко сказать, каковы наши приоритеты», — заявил Синкевичус. С нового учебного года все школы и детские сады Литвы должны установить правила использования мобильных телефонов и других устройств. Единого запрета не будет. Каждая школа сама решит, полностью запретить телефоны или ограничить их использование. В прошлом учебном году такие правила уже действовали более чем в половине школ. 83% из них разрешали телефоны только по указанию учителя в учебных целях, а 12% полностью запрещали их использование. И о погоде. Завтра в нашей стране также не обойдется без осадков в виде дождя. В течение дня воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: ЛНК пристато.
2: Вигдю дуэты, новая эра.
3: Бет сварбяуся новьена шаля маняс.
2: Угнинга Тома Вашкевичуте.
1: Сценоя. Нет девини, новые дуэты и шоу ней комиссия.

0: Этот день в истории музыки.
1: Продолжаем движение по волнам хорошего дня на радио Р и рубрика «Этот день в истории музыки». И сегодня, ну, тот редкий случай, я бы так сказала, когда это буквально этот день в истории музыки. Я не могла обойти стороной этот инфоповод, потому что это буквально точка в расследовании одного из самых громких убийств в музыкальной истории. В Лас-Вегасе поставили точку в расследовании убийства рэпера Тупака Шакура. Экс-лидер уличной банды Дуэйн Дэйвис был признан виновным в организации нападения, которое произошло еще в 1996 году. Почти 30 лет этому расследованию. Правда, сам Дэйвис вину отрицает. Что, в общем, там произошло? Он, значит, спалился, ну, говоря молодежным языком, сам, по сути. Он с 2008 года бесконечные какие-то интервью давал, в каких-то говорил, что он был в машине, из которой был произведен выстрел, назвал всех людей, которые там были, но при этом не говорил, кто же все-таки нанес этот удар, якобы вот такой у нас кодекс улиц. Он, конечно же, как и многие рэперы, хип-хоп-исполнители, был частью уличной банды. И, собственно, вся эта тема произошла после того, как была история с избиением его племянника. Ну и якобы после этого он продумал план мести, отправился за Тупаком, и там уже все это произошло. Для законов штата Невады, в Лас-Вегасе суд проходит, этого, в принципе, достаточно, чтобы доказать причастность Дуэйна к делу об убийстве Тупака. Но, правда, так и непонятно, кто конкретно, собственно, нанес этот удар. Это вот буквально история, которая многих фанатов хип-хопа, в частности меня, мучила огромное количество лет, потому что бесконечно говорили о том, что причастен Пафф Дэдди, он же Пи Дидди. Там у них были какие-то войны побережья, восточное, западное. Друг друга они не любили. Были какие-то попытки убрать Тупака вообще, в принципе, с этой земли. Он обвинял, что это был Пи Дидди. Там, в общем, такое мясо, назовем это так. Но, наконец-то, судя по всему, поставлена точка и найден виновный во всем этом. Ну, может быть, не до конца, но, по крайней мере, человек, который это спланировал, решил организовать, он, в принципе, найден. Решение окончательное, вердикт, будет произнесен 13 октября. Не думаю, что до того момента что-то изменится. Дэвису грозит пожизненное заключение. И вот, собственно, такая развязка у этой истории, которой не было развязки, ближайшие последние 30 лет. Ну, удивительная, в принципе, новость для всего музыкального мира. Очень интересно будет почитать мнение людей, которые знали Дэйвиса лично. Верят они в это, не верят, а может быть, там кто-то его подставил, потому что сам он говорил, что ему в какой-то момент Пафф Дэдди, который сейчас отбывает наказание по другому делу, предлагал миллион за то, чтобы он убрал Тупака. Но это доказано не было, пытались найти какие-то финансовые следы, но в итоге, в принципе, ничего, поэтому Пи Дидди не было ничего предъявлено. Но, как говорится, это хороший повод вспомнить творчество Тупака, Амару Шакура, потрясающего исполнителя, который очень громко говорил и о правах людей, защищал свое сообщество, пытался делать какие-то добрые дела и, к сожалению, ушел очень рано. И в этой связи я в нашем эфире впервые поставлю песню, которую он посвятил своей потрясающей маме, которую буквально боготворил на протяжении всей жизни, потому что отец его ушел, и она, по сути, взяла на себя воспитание его и его сестры, ну и всю жизнь он называл ее королевой. Поэтому в эфире Радио Р прямо сейчас Тупак с песней «Dear Mama».
0: Рядом с тобой. Радио Р.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flix & Life.

0: Радио Р. Простыми словами, о главном понятно.
1: Важная информация для жителей Вильнюса, и касается она отопительного сезона 2026-2027 года. В частности, компенсации на отопление. Потому что с сегодняшнего дня уже можно подавать заявление. И делать это можно в течение всего отопительного сезона. И если человек соответствует условиям, компенсацию могут назначить на весь отопительный сезон, а не только начиная там с месяца обращения, то есть, например, с сентября. И одна из главных новинок касается работающих неполный день. Раньше для того, чтобы получить эту помощь, действовало требование работать не менее 2/3 максимально допустимого рабочего времени. Теперь его отменили, и поэтому человек, который, например, работает на полставки, ему не придется ради вот этого права на компенсацию дополнительно регистрироваться в службе занятости. Второе важное изменение касается сбережений. Норматив денег для человека, который живет один, увеличен вдвое. Раньше сумма была 3495 евро, сейчас выросла до 6990 евро. И это не значит, что если на счету у меня больше 6990 евро, компенсации точно не будет. Наоборот, при назначении помощи проводиться будет более широкая оценка имущества. Поэтому повышение этого норматива не значит, что сами по себе накопленные деньги будут становиться препятствием для получения компенсации. Изменения затрагивают и семьи, потому что в определенных случаях, например, если родитель воспитывает ребенка один, он сможет получить не только социальную помощь на ребенка, но и компенсацию для всей семьи. А когда оценивается доход семьи, которая воспитывает ребенка с инвалидностью, то выплачиваемое пособие по инвалидности не будет включаться в доход. Конечно же, многих интересует и вопрос с деньгами, которые кто-то активно забирал из второй пенсионной ступени. Если вдруг человек выходит из второй пенсионной ступени и получает деньги от пенсионного фонда, то эта выплата будет учитываться, когда будут оценивать доход семьи для социальной помощи. Поэтому полученная крупная сумма может привести к тому, что компенсация за отопление временно либо уменьшится, либо человек, на некоторое время вообще потеряет на нее право. Но, как правило, это временный эффект, потому что, когда назначается компенсация, обычно оценивают доходы за 3 месяца до того, как человек обратится. И когда период, в котором вот эта пенсионная выплата учитывается как доход, закончится, то человек сможет обратиться за компенсацией снова. Если вдруг деньги из пенсионного фонда получены уже во время получения компенсации, то о том, что ваше финансовое положение изменилось, нужно будет сообщить самоуправлению. Как подать заявление? Самый простой вариант – электронно через систему СПИС. В Вильнюсе еще можно обратиться по бесплатному телефону +370 800 35 545. И заявления еще по почте принимают, электронной почте, sis@vilnius.lt или лично в отделе социальных выплат Вильнюсского самоуправления. Но для личного визита, кстати, нужна регистрация. Для того, чтобы подробнее все это прочитать, иногда, конечно, проще воспринимать какую-то тему как текст, вы можете зайти на сайт radio.r.lt, там все детали, ссылки на сайт, плюс еще есть такой калькулятор специальный, где можно предварительную сумму компенсации, которую вам положено, проверить. Знайте свои права, знайте свои возможности и обязательно проверяйте, вдруг вам тоже положена компенсация на отопление.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Радио Р. Музыка для души.
1: Я в работе, у меня план. График плотный тут и там. Я серьезный музыкант. Но я

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Ну что ж, дорогие мои хорошие, я Ангелина Гудкова на этой ноте завершаю свою часть хорошего дня. Желаю вам прекрасного продолжения вечера вторника. Отдохните, перезарядитесь, потому что сегодня все отвозили детей на линейке, а завтра утром, как начнутся пробки, потому что все повезут детей в школы, а потом, как обратно повезут со школы, тоже пробки. В общем, я хочу пожелать вам огромного терпения, выспаться как следует, отдохнуть и быть готовыми покорять эту вселенную с завтрашнего дня. Собственно, тогда мы с вами услышимся.
0: Радио Р. Радио хорошего настроения.

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. После нарушения беспилотниками воздушного пространства Эстонии и предупреждения о воздушной угрозе в Латвии в воздушном пространстве Литвы инцидентов не зафиксировано, сообщили литовские военные. Рано утром один дрон пересек границу Эстонии на юго-востоке страны, еще один направлялся в сторону Нарвы. Для реагирования были подняты размещенные на базе Эмори турецкие истребители, выполняющие миссию НАТО. В Латвии ночью также объявлялось предупреждение о возможной угрозе. Литовская армия продолжает наблюдать за воздушным пространством и ситуацией в регионе.
0: Голоса регионов.
1: С сегодняшнего дня, с 1 сентября, в Ниде больше не взимается плата за парковку в зеленой, красной и синей зонах. Платный сезон действует с 1 июня по 31 августа. При этом сбор за въезд в Нерингу сохраняется, но с 21 августа его размер снижен. Для легковых автомобилей он составляет 10 евро, а электромобили могут въезжать бесплатно. Кроме того, бесплатный въезд для легковых автомобилей будет действовать во время мероприятий ко Всемирному дню туризма, а также 1 и 2 ноября. Самоуправление Клайпеды объявило конкурс на строительство новой ледовой арены на улице Парижиус-Комунос. В комплексе оборудуют основную хоккейную площадку с трибунами на 850 зрителей, тренировочные зоны и первую в Литве специализированную площадку для кёрлинга. Одновременно здесь смогут заниматься до 100 человек. Рядом появится парковка на 223 автомобиля. Открыть новую арену планируют до конца 2028 года. 10 сентября в 9 вечера на площади солнечных часов в Щауляе пройдет бесплатное представление «Швесос-геометрия», посвященное 790-летию города. Площадь превратится в 360-градусную сцену, где объединят живую музыку, танец, световые эффекты, исторические фотографии и современные визуальные технологии. В шоу примут участие мультиинструменталист Саулюс Петрейкис, перкуссионист Гинтаутас Гастявичус, группа Happy Endless, танцевальная труппа ансамбля Литува и коллективы Шеуляя. В деревне Калинас Режского староства Вильнюсского района на месте нынешней больницы сестринского ухода построят новое 4-этажное здание. Число мест для длительного ухода увеличат с 30 до 62. Еще 22 места оборудуют для пациентов с деменцией и болезнью Альцгеймера. Расширят и паллиативную помощь. Новая больница позволит не только увеличить число мест, но и предложить специализированную помощь людям с деменцией и болезнью Альцгеймера. Это важно и для пациентов, и для их близких, заявил мэр Вильнюсского района Роберт Духневич. Стоимость проекта – более 7 миллионов евро. Завершить его планируют к июлю 2029 года.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью температура воздуха 12-17 градусов тепла. Дожди не обещают, разве что кратковременные. Завтра днем 18-23.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: танца пойдет к нему.
1: Хороший день с Женей Соленковым.
2: Йоу, хеллоу, родненькие! Отдельный привет всем тем, кто сегодня 1 сентября отправился в школы, в университеты, в училище, в коллегии, да куда угодно. Поздравляю вас с началом учебного года. Искренне хочется верить, что он для вас будет успешным, удачным и не сможет вас как следует задолбать. Давайте будем откровенны. Так долго тянется учебный год, а лето всегда пролетает вообще. Вот раз-два, незаметно, щелк, стрык и все. Здравствуй, осень. Да, вот и лето прошло, будто и не бывало. Вот такую песню сегодня можно вспомнить. Еще можно вспомнить: первоклашка, первоклассник, у тебя сегодня праздник. И у родителей твоих тоже. Боже мой, вся лента в Фейсбуке пестрит как вот этими походами детей на 1 сентября. Вот что значит человеку, которому немножечко 40 годиков, открывает свои социальные сети, а там все его друзья ведут детей в 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 классы. Хотя, откровенно говоря, уже куда там вести в 6, 7. Мои вот сегодня отправились сами, тем более, что линейки как таковой не было. В классах собираются, там классный час. Ну и хорошо, зато младшенькую в сад, конечно же, там в саду, оказывается, тоже сегодня вовсю 1 сентября. А моя малышка, ей 5 лет, и она ходит и говорит уже всю неделю: «Все, у меня учеба начнется». Подготовительная группа, это же серьезно. Учеба, боже мой, она даже не знает, что это такое. Если сейчас слушают первоклассники, ребята, девчата, такой прекрасный, великолепный период в вашей жизни, в вашем детстве начался. Школа, это же потрясающе! Слушайте, да, родителей, слушайте учителей, учитесь хорошо, будьте молодцами. Мамы, папы, бабушки и дедушки, держитесь, крепитесь, начинаются уроки. Ой, я в шоке вот от этой ситуации, что школу закончил много лет назад, и потом опять пришлось сесть за уроки. Как представлю, что они там начнут в этих 6-7 классе проходить в этом году, сколько будет вопросов. О, еще и дома домашнее задание придется помогать делать, что-то объяснять. Тут у меня, конечно, вся надежда на супругу, а у нее на меня. А у меня еще и на детей, что они самостоятельные. Но это не точно.
1: Радио R. На волне хорошего настроения.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. Хадвей. Доктор Албан. Дженнифер Эйс оф Бейс.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flix & Life.
1: Радио R.

0: Хороший день.
1: Вот вы когда-нибудь задавались вопросом, почему именно 1 сентября? Почему 1 сентября идем учиться, идем в школы, в университеты и в коллегии? Но это не сказать, чтобы всемирный день начала школы. 1 сентября, на самом деле, это вот в наших широтах, в странах Восточной Европы, это такая традиция вот с 1 сентября идти в школу, но нет какого-то человека, который однажды сказал: «Все, всем детям в школу с 1 сентября!» Вот так и никак по-другому. На самом деле, исторический учебный год в Европе часто формировался и подстраивался под сельскохозяйственный календарь. Летом дети были нужны семье. Надо было коров пасти, козочек, лошадок, работать в поле, помогать со сбором урожая, там, прополоть, полить и так далее. И полноценное занятие невозможно было проводить, поэтому на эти месяцы и придумали каникулы от школы. То есть, по сути, получается, что сейчас детки, вы, когда летом кайфуете, говорите: «О, как классно, в школу не надо». Раньше дети, наоборот, в школу хотели, потому что не надо было вкалывать и пахать там все лето. А сейчас вы отдыхаете, расслабляетесь, так что этому обязательно радуйтесь. Всем своим каникулам. И в школу идете, тоже радуйтесь, думаете: хорошо, что в школу, а не на поле пахать вовсю. Вот, например, в той же Германии никакого единого такого первого дня для всей страны нету, потому что каждая федеральная земля устанавливает свой календарь. Одни дети могут уже неделю-две учиться, а другие еще отдыхают и пойдут где-нибудь на следующей неделе, только на свое 1 сентября, которое уже будет 7. Во Франции школа начинается тоже в самом начале сентября, но это не всегда с 1 числа. В Соединенных Штатах тоже учебный год определяется штатами и школьными округами, и дети после каникул возвращаются в школу иногда и в начале августа. А вот, например, в Японии учебный год начинается в апреле. И это связано с государственным и финансовым календарем страны. А еще там начало школы совпадает с сезоном цветения сакуры. Поэтому сакура стала практически символом нового учебного года. А у нас, знаете ли, когда сакура цветет, мы вот только ожидаем лета, каникул, отпусков. А еще не стоит забывать, что на нашей планете есть северное и южное полушарие. И вот у нас сейчас конец лета, начало осени, а где-то сейчас конец зимы, начало весны. Поэтому, например, на другом конце Земли, в Австралии, поскольку там времена года противоположны нашим, учебный год начинается по нашему календарю в конце января, начале февраля, после их летних каникул. В Бразилии тоже в феврале начинается учебный год, и в Аргентине в конце февраля, в начале марта. Так что 1 сентября – это не значит, что весь мир и все дети отправились в школы. Это у нас только вот в Европе. Да, с 1 сентября идут учиться. И то не везде и не всегда. Порадуемся, что у нас день знаний, день начала учебного года совпадает с днем рождения осени. Еще раз вас с этим поздравляю.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Ну что ж, дорогие, продолжаем наш хороший день. И открыл я Facebook Radio R. И, естественно, прямо сейчас начнется рубрика «Вы нам понаписали». Попросили вас закончить фразу. 1 сентября – это когда? Сколько ответов? И все они, да, действительно верные. 1 сентября – это когда начинаются огромные пробки, пишет Павел Волжанин. Да, об этом мы с вами говорили уже за неделю до. Действительно, пробки будут огромные. Повсюду еще идут ремонты дорог, благо кое-где уже немножечко пошевелились. Ну и, конечно, все в школы, на работу подстраиваются под осеннее расписание, которое будет длиться ближайших 9 месяцев до следующих каникул и отпусков. Так что давайте немножечко перетерпим первой недели, будем добры друг другу, улыбайтесь. Вот прямо сейчас. Если вы едете, уже встали в какую-то пробку, посмотрите в соседний автомобиль, посмотрите. Давайте, давайте, не бойтесь, что не прячьте глаза. Посмотрите, улыбнитесь там человеку. Помашите ему рукой, еще раз улыбнитесь. Вот он сейчас сидит и думает, что хочет от меня этот сумасшедший, что он улыбается. А это все потому, что вы на волне Радио Р, вы самые позитивные люди. Агата Рейс пишет, с 1 сентября у мамы и папы прибавляется еще одна профессия. Это таксист и учитель. Все верно! Все верно, Агата, именно так. Данута написала здесь, что будильник с 1 сентября звонит по-особенному. Да-да-да, по-особенному. Это звонит будильник, который нельзя передвинуть еще на минут 15 и немножечко подремать. Инна пишет, что 1 сентября – это когда мама начала повторение школьной программы по третьему кругу. Ха, да, это когда у вас трое детей, да уж. Елена говорит, что 1 сентября – это когда глаз дергается до января. Ну, что-то слишком долго до января. Ладно, там глаз дергается обычно до Рождества, а там потом немножко каких-то праздников, выходных, ярких событий, и чуть полегче становится. 1 сентября – это когда Шуфутинский выглядывает из-за угла и расчехляет гитару и готовится к тому, что через день будет нам петь про то, как переворачивает календарь. Да-да-да. «Эй, 1 сентября, красавица, осень пришла», — написала нам Светлана. Вот, кстати, интересная штука. У нас в семье явно наша мужская часть, состоящая из раз, два, три, трех человек и одной собаки, нам точно больше нравится летний сезон. А вот наша женская часть, кошка так все время спит, супруга моя тоже не против осени, а малышка пятилетняя, я вообще в шоке. Это было так мило. Она говорит, это же осень наступила уже. Уже скоро будут желтые листья, и мы обязательно поедем туда, где много деревьев, в какой-нибудь парк и лес, и можно будет ходить и пинать ногами эти оранжевые красные листья. Будет такая красота. Я думаю, боже мой, какая же ты романтичная. Погоди, погоди, школа начнется, там поговорим. Ох, ребятки, всем вам красивой, прекрасной, легкой, волшебной осени и, конечно, легкого, простого 1 сентября. Он уж в целом-то 1 сентября, так как официальная часть уже и закончилась давным-давно, и многие уже отправились постоять в пробках, доехать куда-нибудь, как-то отпраздновать и отметить. Желаю вам не замучиться в дорогах.
0: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Сегодня, во вторник, 1 сентября, в Литве отмечают День науки и знаний. В этом учебном году масштабных реформ не планируется, однако школы ждет ряд изменений. Все учебные заведения должны установить правила использования мобильных телефонов, а в школах национальных меньшинств ученики 1-4 классов будут изучать литовский язык 7 часов в неделю вместо 5. Также обновляются программы по ряду предметов, а для учеников с особыми образовательными потребностями выделено 3 миллиона евро на специальные учебные средства. Кроме того, в 4 самоуправлениях откроется 20 спортивных классов. Министерство энергетики заявило, что Литва не планирует вслед за Польшей временно снижать НДС на топливо. Вместо этого предлагается создать механизм временного снижения акциза на дизель, если его средняя цена в стране существенно вырастет. Одним из возможных ориентиров называется 2 евро 20 центов за литр при сохранении такой цены не менее 5 рабочих дней подряд. Однако пока этот порог законодательно не закреплен и автоматического снижения акциза не предусматривает. В Польше временное снижение НДС должно было уменьшить стоимость топлива примерно на 21-23 евроцента за литр. Президент Гитанас Науседа заявил, что не считает вероятным прекращение ротации американских военных в Литве. По его словам, США еще не завершили планирование размещения своих сил, поэтому точная численность и сроки прибытия следующей группы пока неизвестны. При этом Науседа не исключает, что будущая ротация может быть даже больше предыдущей, хотя гарантий этого пока нет. Этим летом Литву после завершения ротации покинули более 1000 американских военнослужащих с техникой. Ранее Минобороны сообщало, что большая часть новых сил США должна прибыть в страну еще в этом году. Президент Гитанас Науседа заявил, что необходимо четко ответить на вопросы о трудоустройстве жены премьера Аисте Синкевичене в усадьбе Раудондворец, в том числе объяснить условия ее приема на работу и достигнутые результаты. При этом президент отметил, что в последнее время общественное внимание постоянно сосредоточено на прошлых историях, связанных с Миндаугасом Синкевичусом, а не на его нынешней работе во главе правительства. Науседа также подчеркнул, что при трудоустройстве людей, связанных с политиками, необходимо больше прозрачности. Каунасское районное самоуправление уже планирует проверить трудоустройство связанных с социал-демократами лиц в усадьбе. Социал-демократ Дариус Якавичус предложил изменить конституцию и повысить возраст обязательного обучения с 16 до 18 лет. По его мнению, это позволило бы подросткам, не справившимся с требованиями после 10 класса, еще 2 года оставаться в системе образования и, например, получать профессию. Однако директора школы идею встретили скептически. Такие дети просто сидели бы в школе и ничего не учились, потому что были бы обязаны там находиться. Качество от этого точно не прибавится, заявил директор гимназии Йозаса Бальчкониса в Панвежисе Раймондас Домбраускас. Педагоги считают, что вместо принуждения стоит развивать профессиональное образование и давать подросткам больше подходящих им вариантов. И о погоде. Ближайшей ночью на среду синоптики обещают достаточно спокойную погоду. Температура воздуха 12-17 градусов, как и ночью, так и завтра днем. Вероятны кратковременные дожди. Температура воздуха завтра днем 18-23 градуса.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Йоу, хеллоу, дорогие, продолжаем хороший день на волнах Радио Р. Обязательно в этом часе тоже обратимся к тому, что вы нам пишете в соцсетях, потому что это всегда здорово, весело почитать. Спасибо вам за то, что вы такие позитивные. Смотрите, начинается, значит, осенне-зимне-весенний сезон. И я буду призывать вас и говорить, давайте дружить в социальных сетях. Подписывайтесь на Инстаграм и Фейсбуке Радио Р. Там есть на что отреагировать, чем поделиться. Пишите свои мысли, многое мы будем озвучивать. Вообще, заныривайте еще и в личные Инстаграм-аккаунты ведущих, потому что если вы нам пишете напрямую, нам всегда проще, мы чаще видим эти сообщения, и проще как-то отреагировать, что-то там вам интересное рассказать, приветы передать и так далее. Все это в эфире. Обещаю вернуть ваши звонки в эфир, будем общаться с вами, пока вы стоите в пробках, будете рассказывать, как проходят ваши дни, подбирать какие-нибудь безумные темы будем. Главное, нужно будет создавать настроение всем вместе и всем хором. А пока двигаемся с вами дальше, наслаждаемся музыкой, скоро к вам вернусь.
0: Радио Р. Твое любимое радио.

0: хороший день.
1: Так, осенние, мои дорогие. Значит, настало время перестраиваться с летнего расписания на осеннее. Я понимаю, что не хочется. Мне тоже не хочется. Я все еще надеюсь радоваться каким-то теплым, солнечным, не всегда дождливым дням. Будем надеяться, что сентябрь и октябрь подарят нам еще бабье лето, дедье лето и вообще любое другое лето, которое будет похоже на лето, а не на то, что у нас было, ну, во всяком случае, в августе. Обещали синоптики невероятные волны жары, они долетели до всей Европы, но не до нас, потому что мы что? Мы практически, фактически, это северный народ. Так сказать, пока вся Европа сгорала от жары, мы с вами пытались не замерзнуть и не быть сдутыми и продутыми нашими ветрами. Итак, нашел здесь несколько советов на тему того, как перестроить себя с лета на осень. Вот 5 простых советов. Не пытаться начать новую жизнь за один день. Так, сегодня у вас у многих уже не получилось. Во всяком случае, у меня вот не получилось. Утром был совершенно другой план, но все пошло как обычно, как попало. Летом мы в целом позже ложимся спать. Позже едим, больше гуляем, а с сентября все. У нас случается уже стандартное расписание жизни, особенно у тех вас, у кого есть дети детсадовского, младшего школьного возраста. Все, перестраиваешься еще и под них, не только под себя. Во-первых, нужно пораньше начать ложиться спать, чтобы не уставать слишком быстро. Утром, когда просыпаешься, нужно в первую очередь искать свет. Осенью его становится меньше, а свет помогает внутренним часам понять, все, день начался, вперед. Так что проснулись, открываем шторы. И здорово, если у вас есть возможность прогуляться куда-то там, детей до школы довести, собаку выгулять, самого себя до работы, прогулять где-то 10-20 минут на улице пешком с утра и не втыкаем смартфоны, смотрим вокруг, желательно поднимаем глаза куда-то наверх на небушко в поисках солнца. Конечно же, мы все знаем, что скоро над нами нависнут облака, этого солнца будет вообще катастрофически не хватать. Нужно возвращать стабильное время еды. Встал утром, чем-то там позавтракал, чем завтракаете, обед, ужин, все вернуть по расписанию, чтобы хорошо себя чувствовать. Не прекращать гулять по улице, потому что лето закончилось. Помним, что если натянуть на себя резиновые сапоги и что-то потеплее, чтобы не замерзнуть и не промокнуть, гулять можно и осенью, как и зимой, весной, так, в общем, весь год. И на ближайший месяц, вот, чтобы влиться вообще в жизнь осеннюю и не сходить с ума, друзья, от того, что лето заканчивается, закончилось, нужно оставить себе возможность еще прикоснуться к лету. Конечно, кому-то, возможно, повезет, и он еще отправиться куда-то отдыхать, там, где лето не кончалось. Но осенний режим, он не должен означать вот только школа, работа, будильник, за окном темно, света белого не вижу. На ближайший месяц что-то надо попланировать точно. Какие-то встречи, походы в кино, прогулки, поездки, рыбалки, бани, все что угодно. Дать мозгу спокойнее принять новый режим и пусть еще поцепляется немножко за летнее удовольствие. Ну и отмечу так вот свое наблюдение. Вчера сидели так вот с супругой, с детьми, сели на террасе поболтать, и я понимаю, что меня уже в сон клонит, уже на улице темнота, а на часах еще 10 нет, там 10:30 было. Я думаю, ничего себе, где эти мои великолепно июньские, июльские дни, где в 12 ночи еще на небе, так это, солнце село, но почти белые ночи. Ну где это все? Все, да, свидос, как говорится. До свидоса, лето! Я надеюсь, что эту осень мы с вами бодренько переживем. Если вам показалось, что у меня не бодренький голос, нет, это не так. У меня просто хрипит горло, потому что, да, если вы были с нами на наших волнах и летом, вы в курсе, что кондиционеры за лето меня добили, и я сейчас буду хрипеть еще пару недель.
0: Радио Р. Твое осень.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Ой, родненькие мои великолепные! Хороший день на волнах радио Р подходит к концу, но мы с вами не заканчиваемся, держимся, крепимся и крепимся. Вот как угодно все это можно называть, главное быть бодрячком. Завтра уже 2 сентября, и это среда, середина рабочей недели. И уже вроде бы случилась сегодняшняя разминка, но завтра еще раньше всех поднимать в школу, на работу. Приценивайтесь к утренним пробкам, дорогам и времени в пути, которое вас ждет и на работу, и с работы. Я вот думаю, что, согласитесь, все-таки правильно сделали в некоторых скандинавских странах, ввели вот это понятие, что рабочий день, он начинается не с момента, когда ты пришел на работу, а с момента, когда ты на нее вышел или выехал из дома. То есть время в пути, оно засчитывается в твой рабочий день, потому что, собственно, ты же едешь не куда-то отдыхать, и пока едешь, не можешь заниматься чем-то полезным, хотя можешь книжку, например, читать. Но суть не в этом. И вот это время в пути, это уже включено в рабочий день. У нас я бы тоже такое ввел, потому что, ну, не знаю. Давайте, ну, вот так откровенно, чем меньше городок, тем лучше люди себя чувствуют до работы и после, потому что меньше времени занимает добраться до нужной точки. В столице, да, сайны, катастрофы, но это, конечно, не такие пробки, как можно увидеть где-нибудь в кино, в каком-нибудь там Нью-Йорке, особенно во время их фильма, когда вот эти фильмы-катастрофы, и пробка стоит полстраны, уехать не может от побережья. У нас тут тоже, знаете, как встанешь, так плюс 20-30 минут иногда бывает, а то и час. Уж с этими ремонтами. Ладно, осень настала, высохли листы. Никто мне не нужен, кроме ты. Вот такие стихи когда-то девочкам в школе я читал, сейчас всем вам прочитал. Да, вы нам очень нужны. Если не вы, зачем тогда мы? Мы надеемся, что мы тоже вам нужны. Так что держимся друг за друга, за осеннее расписание, за улыбки и за кусочки лета, которые еще будут до нас долетать в ближайшие недели. На сегодня все. Обнял, приподнял. Пока.
0: Слушай радио. Радио Р.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью на среду синоптики обещают лишь кратковременные дожди. 12-17 градусов тепла. Завтра днем также местами кратковременные дожди и температура воздуха 18-23 градуса.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Ты до утра.
1: Реклама.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
1: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
1: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Радио РР.

0: Радио Р.
1: СМИ и мы. История о том, почему профессиональная журналистика важна для каждого из нас.
2: Представьте, вы купили автомобиль известной немецкой марки. В рекламе обещают экономичный двигатель, современные технологии и заботу об экологии. Вы ездите на этой машине несколько лет и даже не подозреваете, что вас обманывают. Именно в такой ситуации оказались миллионы владельцев автомобилей Volkswagen по всему миру. В 2015 году американские исследователи заметили странную вещь. Во время официальных тестов автомобили показывали очень низкий уровень вредных выбросов. Но стоило выехать на обычную дорогу, как показатели резко менялись. Сначала это выглядело как техническая ошибка, но чем глубже специалисты и журналисты изучали ситуацию, тем больше вопросов возникало. Неужели крупнейший автопроизводитель мира чего-то не договаривает? Ответ оказался неожиданным. В автомобилях было установлено специальное программное обеспечение. Оно понимало, когда машина проходит проверку, и временно снижало выбросы. На тестах это выглядело отлично. В реальной эксплуатации совсем иначе. Когда эта информация стала известна, разразился мировой скандал. Владельцы автомобилей почувствовали себя обманутыми. Власти начали расследование, а Volkswagen пришлось признавать нарушения и выплатить огромные штрафы.
1: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Вы слушаете «Радио Р».

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью на среду синоптики обещают лишь кратковременные дожди. 12-17 градусов тепла. Завтра днем также местами кратковременные дожди и температура воздуха 18-23 градуса.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: ЛНК Пристато.
2: Жвигжю дуэты. Новая эра.
3: Бет сваребяуся новьена шаля маняс.
2: Угнинга Тома Вашкевичуте.
1: Сценоя. Нет девини. Новые дуэты. Ир шауньой комиссия. Жвигжю дуэты. Новая эра. Руксео шашта. 19.30. Пер

Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Радио Р. Вот это здорово!
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

0: Радио Р.
1: J-Lo,

любовь к тебе без причин. Я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой, что поет тебе «Люби меня», говорит тебе «Я твой», что зовет тебя по

0: Радио R. Всегда рядом.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.